эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выставив очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза, они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова.

0: Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на ЗС. Не давайте себя обмануть.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
4: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. Дэнс лето.
6: На рекорде.
7: Лето.

0: опасная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

0: Рекорд. Погода.
1: Я надеюсь, ты готов к настоящей такой летней жаре. Ее синоптики обещают нам в ближайшие дни. Ну, если не готов, просто на всякий случай тебе напомню. А по порядку. Сейчас плюс 21 градус в Самаре по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня переменная облачность и 32. Завтра до 36, а в воскресенье до 38. Более приятная жара однозначно в плане музыки у нас здесь на рекорде. Постоянно Бауэр. Новинка Тиесто. Новинка. И кое-что из классики тоже послушаем. Мегаутро же с 7 до 11 не пропускай.
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обычный день, если ты не в Супре.
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-90.

0: 5 детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: И сегодня, конечно, мы будем часто думать о выходных, о планах на выхи, ну или будем придумывать, чем заняться, если пока непонятно. Ну а если выходных у тебя нет, то все равно ты будешь о них думать. Как раз-таки о том, что у тебя их нет, а другие вот радуются пятнице. Давай все будем мы пребывать в хорошем настрое. Мы пару вариантов, кстати, чем заняться, предоставим. Ну, к примеру, завтра первый матч нового сезона РПЛ на Самара-арена. Акрон-Зенит. Билеты разыгрываем несколько раз в день. Просто все. В этом часе, к примеру, тоже будет розыгрыш. Ближе к концу 60-минутки спрошу, в каком треке был спрятан свисток арбитра. Угадывай, ну или слушай внимательно, ну и получай билеты. Ну а на следующих выходных крутой праздник в честь Дня железнодорожника. И перед ним у нас продолжается розыгрыш крутого электросамоката. Ну и, разумеется, настрой твой поднимает фирменная артезианская вода Рекорда. Тоже выигрывай. Ну, может быть, билеты в кино тебе порадуют, или вкусная пицца, или еще что. Но точно вот с этой задачей, как тебя приободрить, справиться музыка. Дальше бобина. Дождемся и послушаем хит от Эйбин. Hollow. А еще новый трек Джоэл Кори. Да, как мы говорим, в этой песне прекрасно все, в том числе и название. Оно так звучит. Beautiful Anime Джорджи. Прямо по курсу. Ну и в начале часа, в начале мегутра еще одна актуалочка от Хюгель. Я Сергей Шевченко, желаю тебе пятничного настроя с любым графиком. И оставайся с любым графиком в компании Рекорда. У нас дэнс-лето.
0: Рекорд. Рекорд дэнс-лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Доверьтесь интуиции, она подскажет верный путь. Тельцы, сократите расходы. Сейчас не время для спонтанных трат. Близнецы, день идеален для деловых встреч и ярких знакомств. Раки, уделите вечер семье, близким. Им очень важна и нужна ваша поддержка. Львы, смело проявляйте лидерство. Ваши идеи сегодня оценят все. Девы, наведите идеальный порядок в текущих делах и планах. Весы, ищите компромиссы и избегайте любых острых споров. Скорпионы, ждите отличных новостей и приятных денежных сюрпризов. Стрельцы, двигайтесь только вперед. Удачи полностью на вашей стороне. Козероги, завершите старые задачи, не откладывая их на завтра. Водолеи, откройтесь назревающим переменам. Ловите волну вдохновения. Рыбы, плывите по течению и позвольте себе полноценный отдых. Переслушать можно в Максе и в Телеге, а прочитать гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

The Mix. Да, скоро мы перейдем к новым розыгрышам, к так, сезонным розыгрышам, к некоторым розыгрышам, которые только появляются и тут же пропадают. Ну, например, билеты на матч «Акрон-Зенит». Ну, матч уже завтра. Понятное дело, розыгрыш недавно появился, и сегодня мы доразыгрываем билеты. Да, но начинаем утро, естественно, с «Эндемикса», с нашей разминочки. Ну, как без нее, да? Утро начинается с чего? Правильно, с кофе. И с кофе в «Эндемиксе». Мы сейчас подарим, я тебе подарю, да, приглашение на двоих, вообще троим подарю. На любой кофе, в любой, с кофеин мозаик, кофеин ти, в любое время можно туда отправиться. Ставлю 15-секундную подборку из треков, нужно пересчитать и отправить количество в личку с телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно куда, сообщения все приходят в одно окно. В один микс мы сколько треков поместили, считаем.

0: Варианты для тебя такие: 6 или 8. Отправляешь шестерку либо восьмерку в личку, ТГ, либо ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Продолжаем наслаждаться утренней прохладой, если так можно выразиться. 22.

0: старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой.
2: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
3: Поймай свой крутой билет.
2: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
1: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Амода и Джейку. Выбирай вас авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
8: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Дэнс лето
10: на рекорде.

0: Рекорд in the mix.
1: Я не знаю, какой кофе ты предпочитаешь, с какими добавками, не знаю, там, с сахаром, с сиропом, с корицей, еще там, с чем-то. Точно будет, мне кажется, вот тот кофе, который закажут победители утренней нашей разминки, со льдом. Потому что жару обещают нам синоптики. Хотя воспользоваться можно и попозже, даже когда жара спадет. В любом случае, в любой из кофеен можешь отовариться и заказать абсолютно любой кофе. Приглашение на двоих сейчас троим подарю. Ставил 15-секундную подборку с треков несколько минут назад. Надо было их пересчитать и отправить в итоге цифру 8. То есть 8 композиций мы замиксовали. В личку телеги либо в личку ВК. Вовремя это сделали у нас Григорий Михайлов, София Зайцева и Андрей Петров. Григорий, София, Андрей, поздравляю и приятного.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области подвели итоги ЕГЭ. Экзамены в этом году сдавали более 12,5 тысяч выпускников. Зафиксировано 244 100-бальных результата. Из них один 300-бальник. Аттестат с отличием получили более 2,5 тысяч школьников. 1500 из них золотые медали. Жители Самары смогут обменять валюту в банках, торговых центров и аэропортов. Принцип «наличные за наличные» позволит получить доллары, дирхамы, евро, юани или рубли. Ранее обмен был доступен только в отделениях. Теперь такие вот банкоматы установлены в более чем 30 городах России. В Самарской области открылась фотовыставка о редкой птице. Предприятия Самарской группы Роснефти представили жителям региона передвижную фотовыставку «Орлан Белохвост. Крылатый символ Самарской Луки». На 16 полотнах запечатлена жизнь редкого хищника, обитающего в регионе и занесенного в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Эта выставка является частью проекта по сохранению популяции орланов, который компания Роснефть уже несколько лет ведет совместно с орнитологами Национального парка «Самарская Лука». До конца года передвижная экспозиция побывает в Тольятти, Жигулевске, Новокубышевске, Самаре, Сызрани. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения kuper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

тебе билеты на первый матч РПЛ в этом сезоне на стадионе Самара-Арена уже завтра, 25 числа, на Акрон, Тольятти, Зенит, Санкт-Петербург. Несколько раз в день мы спрашиваем тебя, а какой трек звучал последние там полчаса, 60 минут. Да, ну, в начале часа обозначаем, что в этом часе обязательно прозвучит свисток арбитра. И вот в каком из треков он звучал, я сейчас спрошу тебе два варианта. Дам, выбирай, вспоминай, либо угадывай, да, если ты вдруг недавно присоединился. Ставлю два фрагмента. Обе композиции были в этой 60-минутке, но только в одну мы вшили это. Этот самый свисток. Цифра 1, либо цифра 2, отправляй в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда сообщение тебе приходит в одно окно, главное, укажи номер телефона и стань, 25-м по счету, забери пару билетов на матч Акрон-Зенит уже завтра. Итак, варианты. Первый.

0: цифру 1, либо цифру 2. Отправляем в личку телеги, либо в личку ВК, жду 25-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 24 уже градусов. По данным Яндекса, погода днем 31. Переменная облачность. Завтра 34-36. И в воскресенье до 38. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты сейчас на 3 балла. Местами затруднения. Основные какие-то такие проблемные места, но они небольшие. Да? Нововокзальные от Московского шоссе до Новосадовой. Проблемные и привычные, я бы так сказал. От Карла Маркса еще до Старозагоры. На Московском шоссе есть сложности между 4-м проездом и Революционной, в два направления. Революционная от Гая до Московского шоссе. На 22-м перед Заводским, на Заводском от гаражного проезда до 22-го партъезда и также перед улицей Земица.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
1: Рекорд. Реклама.
2: Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви» – качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
5: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
9: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в «АСАВТО» при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10.
10: Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
11: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от «Дубрава Мебель РФ». Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки, различные наполнения, мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
12: Мега выгодное лето в автоцентре Гэмбл. Лада Гранта с выгодой до 140 тысяч рублей. Лада Нива Легенд с выгодой до 160 тысяч рублей. Лада Нива Тревел с выгодой до 200 тысяч рублей. Лада Ларгус с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре Гэмбл на Пятигорской, 11. Подробности акции 300-4700.
13: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбола. Вольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Бренд 103-77-59-87-72-95. Город Москва. 0+.
14: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
15: Дай жару этим летом вместе с нами.
16: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Дэнс лето.
18: На рекорде.

0: ну кого-то сейчас я порадую, а вот кто-то очень огорчен. Я даже не имею в виду тех, кто не победил наши игрушки. У нас в розыгрыше много, всегда есть какие-то возможности что-то там, не знаю, забрать, выиграть, во что-то поиграть у нас. Но, ребят, когда вы участвуете в розыгрышах, отвечайте, пожалуйста, на звонки, когда мы вам звоним, ладно? Потому что когда вы не берете трубки, где-то грустит как минимум один Сергей Шевченко, а порой и Наташа Марко, и Кирилл Григорьев, и Саша Елыш. В общем, мы все грустим. Ну, просто мы разыгрываем сейчас билеты вот конкретно в этой теме, в этой игре, итоги которой подводим. Билеты на первый матч РПЛ на стадионе Самара-Арена. Акрон «Зенит» уже завтра для детей старше 6 лет. Просто все разыгрываем несколько раз в день. Заявляем, что в этом часе в одном из треков будет звучать свисток арбитра. Ты его слышишь, запоминаешь, потом мы спустя какое-то время спрашиваем, в каком треке этот свисток был. Ставим два варианта. Нужно цифру 1, либо цифру 2 отправить в личку в телеге, либо в личку ВК. Цифра 1 надо было в этот раз отправить, я озвучу этот ответ, хотя должен был его озвучить Максим. Но, к сожалению, он вот как раз-таки не отвечает нам на звонки, но билет получает. Вовремя это сделал, 25-м по счету, 52-83, последняя цифра, номер мобильника. Макс, билеты твои, хорошо тебе провести завтра время. Ну, а в следующей игре по-любому надо ответить, чтобы выиграть брендированную артезианскую воду. Это вообще такие правила.
1: Танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8:02 в Самаре. Мегутро продолжается, а рабочий день, надеюсь, заканчивается. Я не знаю, где ты будешь в эти жаркие выходные. Под кондером, я не знаю, под вентилятором. Можешь париться на улице где-то, на пляже, на огороде, в конце концов. Может, вообще куда-то укатишь. Главное везде быть в компании рекорда. Напоминаю, что самарский рекорд можешь слушать онлайн. Если останешься в Самаре, то Алиса, включи рекорд, и умная колонка врубит именно самарский поток. А если куда-то действительно уедешь, то пользуйся радиоплеером. Радиоплеер, ссылочку на него, ну, либо вводишь в магазине, да, радиоплеер, либо ссылочку ищи в группе ВК в описании и в одной из закрепленных записей в телеге. Проходи по этой ссылочке. Можешь скачать приложение для детей старше 12 лет. И в разделе регионы в настройках укажи Самарская область. Все, ты с нами всегда и везде. Ну, в выходные мы тоже как немножечко отдыхаем, даем тебе спокойно послушать музыку. А вот в будние дни у нас очень много активности. В этом часе трэш-пати, засада и H2Ошники. А по музыке Зиверт погазуем.

и дождемся. И отличная коллаба Биби Рекса, Дэвид Гетта. Прямо сейчас Алло Фарбан, я Сергей Шенко, желаю тебе доброго утра. Это рекорд. Дэнс лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Доверьтесь интуиции, она подскажет верный путь. Тельцы, сократите расходы. Сейчас не время для спонтанных трат. Близнецы, день идеален для деловых встреч и ярких знакомств. Раки, уделите вечер семье, близким. Им очень важна и нужна ваша поддержка. Львы, смело проявляйте лидерство. Ваши идеи сегодня оценят все. Девы, наведите идеальный порядок в текущих делах и планах. Весы, ищите компромиссы и избегайте любых острых споров. Скорпионы, ждите отличных новостей и приятных денежных сюрпризов. Стрельцы, двигайтесь только вперед. Удачи полностью на вашей стороне. Козероги, завершите старые задачи, не откладывая их на завтра. Водолеи, откройтесь назревающим переменам. Ловите волну вдохновения. Рыбы, плывите по течению и позвольте себе полноценный отдых. Переслушать можно в Максе и в Телеге, а прочитать гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: обливаться не надо, но из фирменной брендированной бутылочки, может быть, и прикольно было бы. Ну, смотря сколько ты выиграешь, на самом деле, и смотря сколько рука поднимется забрать у нас. А по нашим правилам, ты отправляешь фразу «хочу пить» в личку в телеге, либо в личку ВК. Если ты еще не отправлял, отправляй, мы дозваниваемся до тебя. Если ты отвечаешь, все, забираешь фирменную воду. Вопрос только сколько. У нас разное количество бутылочек всегда, ну, как минимум 4, это точно всегда. Но иногда предыдущие игроки делятся, и иногда у нас накапливаются тут. То есть 4 бутылочки плюс то, чем поделились. И вот уже то, что есть, уже предстоит поделить тебе. Возможно, через несколько минут.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент у нас в Самаре уже 25 градусов. По данным Яндекс Погоды, днем 31, выходные до 38, воскресенье. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 3 балла. Местами затруднения, ну, как говорится, еще не вечер, не вечер пятницы. Заводской от профильной до кабельной 15 минут. От Кирова до Земицы 10 минут. Москва от Николая Панова до 4 проезда тоже минут 10. Революционная от Дыбенко до Москвы, от Гая до Москвы лучше вообще революционную объезжать. Ну и участок вот этот вот Московского шоссе как-то тоже попытаться. А, будь аккуратен, оставайся в компании Рекорда.
1: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: детский час на рекорде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
3: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
5: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Дэнс лето
10: на рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.28 в Самаре. Не знаю, что вот конкретно в этом эпизоде нашей летней игры будет сложнее. Сложнее определиться с выбором, либо сложнее унести все. Если решит участник у нас забрать все. Мы разыгрываем фирме артезианскую воду рекорда. Всегда как минимум 4 бутылочки. Плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они делились. А у нас наделились. У нас сейчас на кону всегда 4 плюс вот еще энное количество. Там 1, 2 и так далее. Вот сейчас на кону 8 бутылочек. 8 бутылочек. И мы позвоним еще одному игроку, которому нужно определиться. Вот, сложный выбор. Все забрать и потом сложно будет нести. Вот, либо поделиться. Поделиться со следующим участником, пусть он уже разбирается. Фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» несколько раз в день разыгрываем. Чтобы поучаствовать, нужно отправить фразу «хочу пить». Если ты этого еще не сделал, сделай, потому что во время розыгрыша мы случайным образом выбираем игроков, неважно, когда ты написал и неважно, куда ты написал, в личку телеге, либо в личку ВК. Главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона. Мы дозваниваемся, достаточно ответить на звонок. Все, ты H2Ошник рекорда, то есть ты победитель, получаешь фирменную водицу первой танцевальной. Будем сейчас дозваниваться... Так, имя. Юрий, да, Юрия. Юра. Последние цифры номера мобильника 9584. Дозваниваемся до него. И я надеюсь, все получится. Ну, тут только одно должно получиться. Он должен ответить на звонок. Все, больше ничего не надо. Конечно. Так, понятно. Не сразу нам удается дозвониться. Давайте еще раз. Юра 9584. Я надеюсь, ты нас сейчас слышишь. И все будет прекрасно. Все будет здорово. Ты получишь фирменную воду рекорда. Так, набрали и ждем. 8 бутылочек на кону сейчас. Юре предстоит поделить. Либо унести. Ну, на самом деле, преувеличиваю. Не так уж все и сложно унести будет, я думаю. Все, дозвонились прекрасно. Надеюсь, не зря. Обычно, когда повторно перезвоним, что-то не срастается. Ну, что, тут время потеряли. Звонили. И даже ни привета, ничего. Ни воды. Да? Алло.
2: Алло.
1: Так, что-то не туда, мне кажется. Мы попали. Давайте еще раз. А я буду настаивать на своем. Если сейчас опять будет все то же самое, то значит будем уже разговаривать. Спрашивать, а где Юра? Где Юра? Два раза уже набрали номер. И последний раз я набираю. Вот. Ну, по крайней мере, слушайте, ну вы же свои номера указываете, правильно? В сообщениях. Я очень на это надеюсь. Так, ну все. Все. Последний раз. Давайте, два гудка я даю, чтобы дозвониться. Алло, доброе утро. Недоброе. Давайте, и еще один гудок, и все, хватит. Это очень много времени. Нет, все-таки и не берут трубку, что-то какая-то мистика происходит. Ну, значит, в следующий раз воды много, лето еще много впереди. Будь с нами, будь в компании первых танцевальных. Следующий эпизод, на кону остаются 8 бутылочек. Совсем скоро предупредим заранее в телеге в Максе. Пока ты предупреждаешь о засадах, прям буквально с минуты на минуту у нас рубрика «Засада». Почитай твои сообщения.

0: Засада на рекорде.
1: Так, уже 8.34, надо посчитать твои сообщения, которые приходят о засадах. Ты пишешь в личку телеги, в личку ВК или лучше под постами «Засада» в телеграм-канале, Макс-канале, Радио Рекорд Самара. Где патрули ДПС? Какие-то проблемы на дорогах, необычные пробки, заторы, ДТПшки, возможно, осложнение движений, то, не знаю, перекрытие неработающие, там, светофор открытый, колодец еще. Ну, все, может быть, на какую-то яму. Ну, о чем считаешь нужным? Пиши. Ну, конечно, очень многие пишут такие вот сообщения. Управа, заправка Роснефть в город. Пост Моя, Уральская, перед Кряжским шоссе, овощебаза Олимпийская. Так, ну, здесь в личку, да, многие накатали еще до того, как посты у нас появились, и продублировали, естественно, все, чтобы у всех на виду было, в Максе, в телеге. Кирова, Полянок, в Москве полчаса назад. Потапова с Москвы, как поворачивать к Краснодонской физкультурной, к улице Победы. Так, Кольцо Колы тоже вот здесь вот сообщение, хотя тут уже пишут, что... ну нет, пишут еще пока. Если вдруг что-то не актуально, то ты исправляй, говорю, что не актуально, либо наоборот подтверждай актуальность, там же в телеге Макса под постами «Засада». Так, ну, мне кажется, я уже озвучил все, потому что все остальное уже так, повторяющиеся сообщения, повторяющиеся локации. Тебе можно повторяться, мне желательно не делать этого. Так, уральскую сторону Стошки, однако же повторяюсь. Ну, мне кажется, это то же самое я уже озвучил, ту же самую информацию. Ну, значит, все озвучил, наверное. Если будут новые данные, либо какие-то актуализации какая-то, пиши. И самое главное, будь аккуратен на дорогах, соблюдай правила дорожного движения. Вот здесь вот, да, пишут, что Кирова, Полянка, в Москве, хоть и давно сообщение пришло, и я вообще только озвучил, подтверждает у нас Максим, значит, все актуально. Спасибо. Да, будь аккуратен на дорогах, соблюдай ПДД и слушай рекорд. Дальше у нас Sony Federa, Think About Us, классика в новом виде Celebrate the Love от Живаго и классика в первозданном виде, но такая классика рубрики трэш-пати. Дождись.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet. Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
10: Рекорд.
0: Рекорд. Дэнс лето. Лето.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.46 в Самаре. И классика сегодня трэш-пати, да, то, что мы уже однажды включали, а порой и не только однажды, потому что, ну, такие прям треки обычно в классику попадают, которые, ого-го, какие. Естественно, мы их уже наверняка переслушивали, ну, там, по итогам того года, когда мы его включали. Ну, вообще, много композиций, много. И по пятницам включаем то, что вот либо было много лет назад, может быть, даже в прошлом году ставили. Все так, такое тоже возможно. Большой отклик от тебя эта композиция наверняка нашла. Все композиции находят отклик. Очень много сообщений все время приходит, как минимум со смайликами, это прекрасно. И сейчас тоже тебя буду призывать отправлять. Слышал ты ранее ее, не слышал, неважно совершенно. Пиши, не знаю, смайлики, просто нравится, не нравится. Как-то односложно отвечай, пиши. Либо наоборот развернуто как-то, эмоциями делись. В личку телеги, в личку ВК, я все озвучу в эфире. И вопрос потом задаю по композиции. За правильный ответ вкуснейшую ароматную большущую пиццу сможешь получить. Итак, рубрика «Трэш-пати». Сегодня для классики, из классики

0: всякий случай, это трэш-пати на рекорде. И сегодня у нас классика трэш-пати.
1: Это трэш-пати на рекорде.
0: Надо почаще ставить отбивочки.

0: Ну и давай я читаю сообщения, которые ты присылал, огромное количество. Так, можно писать прямо сейчас, да, если вдруг так шоковое состояние отходит. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Так, огонь тема. Так, что еще? Я не помню, первый раз услышал. Не знаю, хорошо это или плохо. А Дениса, мои уши слушают и подпевают, не забывая плакать, то ли от счастья, то ли от радости. Пишет Алексей. Я не знаю почему, но мне захотелось в 7-Eleven. Денисовый комментарий. Так, дальше. Это сеть магазинов в Азии. Так, если что, я помню этот трек, а вот вопрос не помню вот от Артема. Как будто бы за кого-то за что-то там тянут. Ну, вряд ли, вряд ли. Так, далее. Душевный текст, особенно строчка, давай вторая строчка пусть будет, да? До слез просто от Макса. Господи, я прям как будто бы на совещании от Юлии Сабиной. У вас так, да? Странные очень ассоциации. Вот здесь вот пишут у нас Дмитрий. Ну и смайликов в большом количестве, в основном все смеющиеся. Так, вопрос по тексту. Скажи, пожалуйста, кто исполняет этот трек? Мужчина либо женщина? Вот так вот. Мне кажется, все-таки... Ну, да, тут взрыв эмоций, ничего не понятно. Но было кое-где понятно. В том числе и пока мы с тобой вот сейчас вот здесь общаемся. Итак, кто ты? Исполнитель. Мужчина либо женщина? Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. 40-м отдам вкуснейшую ароматную пиццу. Правильный ответ узнаем буквально через несколько минут.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, а сейчас узнаем о погоде. В данный момент температура воздуха плюс 25, по данным Яндекс Погода, днем 31 градус, облачно. Завтра 34-36, в воскресенье до 38. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. В ближайшие 6 часов такая загрузка сохранится. Ну, вечером, наверное, уже явно будет, ну, я не знаю, x2, ну, 8, наверное, баллов будет. Ну, жаркие выходные, и так лето, и пятница. Так, заводской 60. Профильный до кабельный, у нас сейчас 15 минут едет от Кирова до Земницы 10 минут, Масленников от Москвы до Новой Садовой 10 минут, революционный от Печерской до Москвы тоже около 10 минут, от Гая до Гаражной. Так, Московское шоссе надо отметить, тоже от Авроры до Потапова, до Самфировой, если быть точнее, и еще от, наверное, от Георгия Ратнера вот здесь вот до 4-го проезда, очень все плотно. Но вокзальный от Мирной до Старозагора перед Советской Армией чуть притормаживать на Карла Маркса посвободнее. Ну и отметим улицу Победы от Металлистов до Кирова.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
5: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211 0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
7: 25 июля в 17:15 на Солидарность Самара-Арене матч «Акрон Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3 на 3, где можно выиграть призы, турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах, детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите «Акрон» с трибун. Билеты уже на matchday и всеакрон.ру. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон» ОГРН 135-631-306-06-28, город Донецк, 6+.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Рекорд. Рекорд. Дэнс Ли.

интересно, то можно увидеть, как наши уши расправляются после рубрики «Трэш-пати». Все, мы вернулись к музыке. А сегодня, мы в «Трэш-пати» тоже музыку слушаем, но там, конечно, она не форматная зачастую, а сегодня еще и классика. То, что, прям уже проверено на тебе, и мы знаем, как ты реагируешь, но всегда по-разному. На самом деле, реакцию твою очень сложно предугадать. В общем, послушали сегодня что-то прямо из классики при классике. Даже не то, что в прошлом году эта композиция была, она была много лет назад. Если прослушал, уже опубликовали в телеге и в Максе, ВК тоже будет. И, внимание, еще и видос сегодня есть. И вот там есть правильный ответ. Кто исполняет, мужчина либо женщина, это был вопрос по композиции. Женщина исполняла этот трек. В принципе, я даже немножко проговорился, когда озвучил твои сообщения, твои комментарии. Вовремя верный ответ прислала у нас Светлана. Последние цифры номера мобильника, пока фамилию не знаю, 5089. Свет, поздравляю, вкуснейшая ароматная пицца тебе достается. Дальше другие игрушки, ну и, конечно же, продолжаем наслаждаться отличной музыкой здесь, на первой танцевальной. Рекорд. Рекорд.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9 часов и 2 минуты в Самаре. Такие вот новости. Зумеры разоряются, потому что стесняются просить друзей вернуть деньги. Показало исследование. Молодые люди часто оплачивают общий расход своей карты, но не напоминают друзьям о долге из-за стресса и тревожности. В итоге 76% недополучают деньги обратно. Слушайте, ну каждый из нас немножко зумер, мне кажется, да? Ну или многие из миллениалов, или даже следующие какие-то поколения тоже зумер. Ну потому что не все могут обратно просить долги. Ну или, по крайней мере, очень сложно это сделать. Я думаю, что ну, есть такие и нас очень-очень много. А давай ты сегодня расскажешь, что у тебя одалживали, но так и не вернули. Кроме денег. Напиши, в телеге Максим опубликовали опросы, пиши в комментариях. Можешь в личку ВК писать, если что, так, да, инкогнито, анонимно. Что у тебя одалживали, но так и не вернули. Рассказывай, вспоминай. Может быть, благодаря нам ты вообще, в принципе, вспомнишь, что у тебя это одалживали, это уже забыло совсем. Я почитаю твои сообщения чуть-чуть попозже. Чуть попозже поиграем, ну и послушаем крутую музыку. Ну, этим мы займемся уже прямо сейчас. Джош Фаус впереди.

тоже послушаем. Поставлю для тебя новинку Карлиты и Софи Такер. Когда-то эта тема тоже была новинкой, совсем недавно, а сейчас уже в начале часа, мегаутреннего часа. Эй, meet me in the dark. Я Сергей Шевченко, желаю доброе утро тебе, это рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Доверьтесь интуиции, она подскажет верный путь. Тельцы, сократите расходы. Сейчас не время для спонтанных трат. Близнецы, день идеален для деловых встреч и ярких знакомств. Раки, уделите вечер семье, близким. Им очень важна и нужна ваша поддержка. Львы, смело проявляйте лидерство. Ваши идеи сегодня оценят все. Девы, наведите идеальный порядок в текущих делах и планах. Весы, ищите компромиссы и избегайте любых острых споров. Скорпионы, ждите отличных новостей и приятных денежных сюрпризов. Стрельцы, двигайтесь только вперед. Удачи полностью на вашей стороне. Козероги, завершите старые задачи, не откладывая их на завтра. Водолеи, откройтесь назревающим переменам. Ловите волну вдохновения. Рыбы, плывите по течению и позвольте себе полноценный отдых. Переслушать можно в Максе и в Телеге, а прочитать гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: вопросами, всех на виду в телеге и в Максе. Так, 26 лет назад. Вот, нормальное начало. 26 лет назад бывшая подруга взяла послушать плеер. Вот такое сообщение. Так, приятель месяц назад одолжил аккумуляторную пилу, до сих пор не вернул. Андрей нам пишет. Так, что еще? Сердце украли и не вернули. Вот здесь от Костика сообщение. Родственник взял дрель, вот уже третий год. От Максима. Время! Вот, Сергей нам написал такое сообщение. Так, еще... Здесь просто сообщения все смешиваются. Так, соседка взяла утюг. Кстати, 2 недели назад, так это из недавнего, от Светы. Книги несколько разных людей, пишет Сергей. Золотое кольцо дала сестре поносить, до сих пор не вернула, но ей это простительно, это от Лизы. Пиши тоже свой вариант, что тебя одалживали, но так и не вернули, кроме денег. Пиши в личку телеги, в личку ВК, или лучше под опросами прямо в телеге и в Максе.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре 25 градусов, по данным Яндекс Погоды, днем 31, переменная облачность, завтра 34-36, в воскресенье до 38. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. На заводском шоссе от профильной до кабельной у нас проблемы. И, между прочим, на 15 минут можно там остановиться. 15 минут можно там потратить. Сложности также на Димитрово от Молодежки до Москвы небольшие. На Нововокзальной от Мирной до Старозагоры, от Москвы до Новосадовой, на улице Авроры от Московского шоссе до Антошки, также от Марии Стареза до от Дыбенко до Марии Стареза, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Московском от Революционной до 4-го проезда. Ну, такие основные.

0: имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
2: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в Азавто при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
3: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб Ладья. Ладьяфит.ру.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: 25 июля в 17:15 на Солидарной Самара-Арене матч «Акрон Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3 на 3, где можно выиграть призы, турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах, детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите «Акрон» с трибун. Билеты уже на matchday.fcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон ОГРН» 135-631-306-0628, город Тольятти, 6+.
7: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
8: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ва, вкусно! Габа-джоба! Ты это сейчас почувствовал? В Супре так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
12: Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:29 на часах в Крумыче задерживаются 11 рейсов на вылет. Ранее в Самарском аэропорту вводили ограничения из-за ракетной опасности, которая продлилась около полутора часов. 1 сентября в Самаре запретят продажу алкоголя с 8 утра до 11 вечера. Ограничение не касается кафе, баров, ресторанов. Решение было принято областным правительством. В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. По информации синоптиков, сегодня 30-34 от 25 и 26 июля от 30 до 37 градусов. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12. 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
9: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
13: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Yeah!

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9.44 в Самаре, нам не важно, катался ли ты когда-то или делаешь это постоянно на самокате, разъезжаешь ли ты на электричках, да, на поездах. Если вообще нет, то ну, мы лишим тебя вот этой самокатной, я не знаю, поездной неприкосновенности. Виртуально, по крайней мере, прокатимся, все это в честь крутого новенького электросамоката, в честь дня железнодорожника, который пройдет 2 августа у Самара-Арена. Мы вместе с Куйбышевской железной дорогой устраиваем большой розыгрыш. Ну и, конечно же, приглашаем тебя на праздник. Без возрастных ограничений он. Попадай в эфир, отвечай на вопрос. Мы едем куда-то, до какой-то станции, до какой-то платформы, выходим и там типа представляем самокаты, куда на них можно уехать. Ближайшую локацию из 3 выбирай, заполучай приз и проходи финал. Через несколько минут будем играть. Прямо сейчас отправляй заявочку. Давай, это будет слово «пятница» в личку телеги либо в личку ВК. Неважно, куда сообщение нам приходит, в одно окно. Слово «пятница» пиши и становись 40-м по счету. Номер телефона не забудь указать.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 26 градусов. По данным Яндекс погоды, днем 31, переменная облачность. Завтра 34-36, воскресенье до 38 и вроде как без осадков. Загрузка дорог оценивается у нас по данным сервиса Яндекс карты сейчас на 4 балла. Местами затруднения. Есть сложности небольшие на заводском шоссе от профильной до кабельной. 15 минут едем. Нововокзальный тормозит от Московского шоссе до Новосадовой, как обычно. Также от Карла Маркса до Фадеева. Ну, такое плотное движение на Революционной, от Подшипниковой до Гаражной, на Москве от Революционной до 4 проезда. Ну и, в принципе, все, наверное. Скоро здесь Алок, Portugal The Man и Global DJs.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14. Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять. Олви-АЗС.ру.
3: Новая Лада по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр Кэмпбелл на Пятигорской, 11. Телефон 304-7.
4: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность Арена». Против футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. Наклюз.
6: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекордс.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
2: 9:57, и прямо сейчас, я надеюсь, мы узнаем имя еще одного финалиста, претендента на самокат, ну и обладателя, конечно, приятного бонуса. Вместе с Куйбышевской железной дорогой мы разыграем самокат и приглашаем тебя на праздник в честь Дня железнодорожника. Большой праздник 2 числа у стадиона Самара-Арена. Там и спортивная часть, и музыкальная, и развлекательная. Ну и, конечно, пунктом нашей программы будет определение новоиспеченного самокатчика, победителя нашей специальной игрушки. Я приветствую Евгения. Жень, привет еще раз. Доброе утро.
3: Привет.
2: Доброе утро. Ориентируешься в сетке, я не знаю, как ее назвать, железнодорожный электричек.
3: Ну, немного ориентируюсь.
2: Но благодаря нашей игрушке многие теперь лучше ориентируются, даже если, в принципе, не катаются. Мы тут виртуально катаемся и на электричек-поездах, и на самокатах. Смотри, я озвучиваю какую-то сейчас станцию, и нужно сказать, куда от нее можно на самокате потом отъехать. Выходишь из электрички, с поезда, пересаживаешься на самокат и едешь. Вот куда ближайшую локацию называешь из трех предложенных, выбираешь самую близкую, ну и, собственно, получаешь приз. Готов?
3: Да, готов.
2: Угу. Ну, тогда давай, поехали.
4: Уважаемые участники, будьте взаимовежливы, но не уступайте место в финале другим. Ответьте на вопрос и займите его сами.
2: Итак, скажи, пожалуйста, какое место ближе всего к платформе, не знаю, к станции Средневолжская? Знаешь, где такая?
3: Нет, не знаю.
2: Сейчас узнаешь. Я надеюсь, ты в положительном ключе узнаешь, то есть ты правильно ответишь, сам сейчас нам скажешь. Итак, ближе всего к Средневолжской у нас Жигулевск, Зубчининовка, либо Стошка.
3: Наверное, Жигулевск.
2: А почему? Какая-то логика есть? Средняя Волга, Жигулевск, да? Как-то, или как? Средневолжская, Жигулевск, Зубчага, либо Стошка.
3: Ну, в районе Зубчаги что-то, насколько память, таких нет станций.
2: А какие там есть? Ну-ка, хотя бы две назови. Вот, видишь, не можешь. Может быть, там и средневолжская в списке есть. Как знать. Так. Ты, я так полагаю, что знакомым железнодорожникам звонишь, да, там пишешь? Или как?
3: Да
2: давай,
3: нет.
2: Определяйся. Итак, давай, какое место ближе всего все-таки к Средневолжской?
3: Зубчага
2: пусть будет. А Стошку ты что-то вообще как-то во внимание не берешь, да?
3: Стошка.
2: Или Зубчага все-таки?
3: Берем.
2: Что мы берем? Стошку берем?
3: Стошку.
2: А Зубчага почему? Что, почему ты так вот перекинулся? Переехал из Зубчаги на Стошку. Что такое? А ты, кстати, где живешь, если не секрет?
3: В районе Авроры.
2: Авроры. Аврора же где-то между Зубчагой и Стошкой.
3: Столевая, потом сиркомбинат, вот это я знаю.
2: Ага, речная. Угу. Это вот, кстати, вот. Не знаю, там про сиркомбинат, это как раз-таки... А, ну это рядом с тобой, конечно. Но только Зубчага или Стошка? И мы, кажется, стали забывать про Жигулевск. И, возможно, к лучшему. Слушай, в каком варианте ты остановишься? В принципе, к началу и вернулись мы. Стошка, не Зубчага. Я уже про Жигулевск даже не спрашиваю. Заметь. Давай, все, определяемся. И твой окончательный ответ.
3: Зубчага.
2: Слушай, ну я не могу больше тянуть. Ну, увы, не могу.
4: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция финальная. Не забывайте свои вещи и... подарок.
2: Жень, ну я тебя поздравляю. Все-таки сделали это.
3: Да,
2: если выиграешь самокат, даже покататься, мне кажется. Приз получаешь. Отправляем тебя на колесо обозрения. Хорошо провести время. Ну и хорошего тебе дня, отличной пятницы. И обязательно приходи на финал. Договорились? Ну,
3: это, в принципе,
2: обязательно, да. Ну, естественно, рад будем увидеть. Продолжаем мы отбор финалистов, дарить подарки. Мегаутро здесь.
5: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Драйв на скорости 70 треков в час. Это

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
7: Вжух, и мы уже в новом мегаудивном часе на рекорде. Я Сергей Шевченко, приветствую тебя. Еще раз, у нас в самом ближайшем будущем, конечно же, и игрушки, да, поиграем обязательно, и воду фирменную артезианскую рекордную от бренда Кристальная задарим. И общаемся мы с тобой. Ты сегодня рассказываешь, какую вещь одалживал, и тебе так ее и не вернули, кроме денег. Пиши, почитаю чуть позже. Ну и, естественно, музыку продолжаем слушать. Отлично. Если, кстати, во время какого-то трека ты услышишь какой-то свист, то не пугайся, там в машине ничего не барахлит. Ну, по крайней мере, с этим звуком это не связано. Да, в голове тоже все нормально, да. Не надо думать, что ой, давайте быстрее уже выходные, уже все. Нет, это свисток арбитра, на самом деле. Мы разыгрываем билеты на первый матч на стадионе Самара-Арена в этом сезоне. РПЛ, Акрон-Зенит в эту субботу. Прячем в одном из треков свисток арбитра. И потом, ближе к финалу часа, спрашиваем, а в каком треке был этот свисток? Два варианта тебе даем, выбирай верно и получай два билета. И так несколько раз в день. Вот, кстати, какие темы у нас прозвучат. Ричард Грей и No Scrubs. Далее Uncle Flex, SMS.
8: Ты обещала
7: Секс.
8: Никогда не говорить мне о любви. И что в нас
7: послушаем хит All Things Break. Gravity.

0: абсолютно про каждую вообще историю музыкальную сказать. Они все крутые, в том числе и та, которая начинает эту мегаутреннюю 60-минутку. От Хюгель это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето. На рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Доверьтесь интуиции, она подскажет верный путь. Тельцы, сократите расходы. Сейчас не время для спонтанных трат. Близнецы, день идеален для деловых встреч и ярких знакомств. Раки, уделите вечер семье, близким. Им очень важна и нужна ваша поддержка. Львы, смело проявляйте лидерство. Ваши идеи сегодня оценят все. Девы, наведите идеальный порядок в текущих делах и планах. Весы, ищите компромиссы и избегайте любых острых споров. Скорпионы, ждите отличных новостей и приятных денежных сюрпризов. Стрельцы, двигайтесь только вперед. Удача полностью на вашей стороне. Козероги, завершите старые задачи, не откладывая их на завтра. Водолеи, откройтесь назревающим переменам. Ловите волну вдохновения. Рыбы, плывите по течению и позвольте себе полноценный отдых. Переслушать можно в Максе и в Телеге, а прочитать гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10-17 в Самаре, и количество H2Ошников каждый день, конечно, увеличивается. Желающих выиграть брендированную фирменную воду рекорда от производителя «Кристальная» не уменьшается. И на первый взгляд, и воды меньше не становится у нас. На самом деле, разыгрываем, боюсь, подвозит. И это круто, здорово. Лето продолжается, и наша игрушка тоже продолжается. Мы звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». Если дозваниваемся, все, называем человека H2Ошником и дарим брендированную рекордную воду фирменных бутылочках. Вопрос только, сколько ты заберешь. Всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущими игроками. То есть мы каждого спрашиваем. Вот сейчас на кону столько-то, что ты будешь делать? Все заберешь, либо часть себе, часть другому. Решай. Напомню, фразу «хочу пить» надо отправлять в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. Главное указать номер телефона. Через несколько минут, возможно, именно тебя назову H2Ошником первой танцевальной.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре уже 27 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 31, дальше больше и больше и больше, завтра 34-36, в воскресенье до 38. Загрузка дорог пока что больше не становится, оценивается на 4 балла, но после 15 часов будет расти, да, к 4 вечера уже 5 баллов и, наверное, дальше больше, все-таки пятница вечер. Соколова от Лесной до Новосадовой до 10 минут займет у тебя, Нововокзальная от Новосадовой до Московского шоссе 5-7 минут, то есть небольшие сложности, привычные. Так, далее, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной тоже есть небольшие проблемы. Ну и, в принципе, все, Карл Маркса перед Ракитой и Ташкентской от Карл Маркса до Старзагора тоже немножко притормаживает. Bebe Rexha Fateless впереди и хит New Religion, и All Things Break тоже хит Gravity совсем скоро.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: «Русский час» на рекорде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно

0: за 68.
1: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
2: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
3: 25 июля в 17:15 на «Солидарность Самара-Арене» матч «Акрон Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол, 3 на 3, где можно выиграть призы. Турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах. Детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите «Акрон» с трибун. Билеты уже на matchday.fcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно FK «Акрон» ОГРН 135-631-306-0628. Город Донецк. 6+.
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
6: Дэнс лето!
7: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:27. Кто же станет H2Ошником рекорда? Мы сейчас узнаем. Надеюсь, узнаем, потому что бывает иногда, что и не узнаем. Правила хоть и простые, но все-таки есть два варианта. Либо человек выигрывает, либо не выигрывает. Чтобы не выиграть, нужно просто не ответить на звонок. Но зачем не отвечать, когда надо отвечать? Раз уж ты захотел пить и так и написал «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда бренда «Кристальная» несколько раз в день. Дозваниваемся до одного из тех, кто отправил нам сообщение. Если не отправлял еще, отправь. Шанс равный у тех, кто давным-давно сделал это, и у тех, кто недавно. И неважно, куда ты пишешь, в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона. Проверь, есть ли он в самой заявочке. Хочу пить и номер телефона. Дозваниваемся, отвечаешь на звонок, все, вода твоя. Нужно только определиться, сколько ты заберешь с собой. На кону у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Если поделились, ну вот сейчас, да, наподелились. 8 бутылочек. Вот их нужно либо забрать, либо тоже поделить. Оставить следующему игроку, да, приплюсовать к его выигрышу энное количество. Что будет делать Сергей, я не знаю. Сейчас узнаю. 3777, последняя цифра номера мобильника. Дозвонимся до Сереги. И я надеюсь, он станет тем самым новым H2Ошником рекорда. Сергей, 3777. Так, ждем. Дозвон есть, уже неплохо. Остается, чтобы Серега ответил. И тогда наверняка. Так, не торопится Серега. Перехотел пить, наверное. Может быть, кто-то из H2Ошников его угостил. Может быть, знакомый какой-то. В принципе, может быть, самостоятельно добыл воду. Ну, я могу много чего придумывать, ведь тянуть время. Но надежда на то, что Сергей увидит звонок и ответит. Но, походу, нет. Нет, да? Да нет. Да нет! Нет, все-таки не ответил. Сергей, ну ладно, к сожалению. Больше не буду говорить, что вот мы сейчас узнаем, а может не узнаем, просто молча звонить буду. И все. А то сглаживаю, получается. Увы, следующая игра скоро. Предупредим заранее, когда именно. В телеге Макси посты напоминалки всегда выскакивают.

0: Рекорд. Новости.
1: 10.34. О некоторых новостях. Россиянка забрала бомбу под Самарой и готовила теракт в Москве по заданию Украины. Она хотела подорвать авто российского сотрудника органов безопасности. Теракт предотвратили силовики в столице. Женщину задержали, когда она закладывала взрывчатку, сообщили в ФСБ. Из Самарской области попросили на выход 17 мигрантов и запретили въезд для 69 человек. Силовики провели очередной рейд, выявляя и пресекая факты незаконной миграции. За минувшую неделю сотрудники полиции проверили более 40 иностранных граждан, трудящихся в регионе, и в отношении 4 разнорабочих на стройке составлены протоколы за незаконную деятельность в этом качестве. Следом к ответственности будут привлечены работодатели этих мигрантов. В Самаре выявлены дома-рекордсмены по засорению канализации в 26 году. Лидерами стали переулок Тургенева 23, братьев Корселев 15-23, где с начала июля специалисты совершили 11 выездов. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест Драйв на kgm.ru.
6: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
10: Только второй.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
0: Лента. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

7.47 в Самаре. Ну и давай пробежимся по некоторым трекам, которые мы отслушали в этом часе. Мы разыгрываем билеты на первый матч в этом сезоне РПЛ на стадионе Самара-Арена. Завтра Акрон встречается с Зенитом для детей старше 6 лет. Мы дарим несколько раз в день билеты. Задача услышать, либо доверить своей интуиции, услышать свисток арбитра в одном из треков. Мы вшиваем его туда, предупреждаем заранее, что да, в этом часе в одном из треков прозвучит этот сигнал. Запоминай, в конце часа спрашиваем тебя, в каком треке из двух предложенных этот свисток имел место. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, не забывай при этом номер телефона. Ну и становись 25-м по счету, забирай билеты. Главное, чтобы у тебя еще и паспорт болельщика был. Если он есть, либо ты готов его сделать, либо есть тот, кто с паспортом болельщика и кому ты готов задарить эти билеты, то давай прямо сейчас отвечай на вопрос. Итак, в каком же из двух треков прозвучал в этом часе свисток арбитра? Первый вариант.

0: обе темы были, однозначно звучали, но свисток просвистел только в одной композиции. Первый либо второй, цифра 1 либо цифра 2, пиши.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре 27 градусов, по данным Яндекс. Погода днем 31, завтра 34-36, воскресенье до 38. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс. Карты на 4 балла, местами затруднения до 15 часов. Такая загрузка сохранится, дальше, конечно, будет расти. Сейчас на заводском от профильной до кабельной 15-минутные проблемы. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой затор до 10 минут. На Соколово от Лесной до Новосадовой тоже есть сложности, небольшие сложности. Так, ну и в целом так по городу относительно пока что все спокойно. Ну, на 4 балла, как говорится. На Революционной перед Москвой от Подшипниковой, на Нововокзальной от Мирной до Фадеева еще тоже есть сложности. Ну и, пожалуй, на этом, наверное, все. Ждем Фишера и Кальвина Харриса с классикой «I Need Your Love».
1: Рекорд. Реклама.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
3: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ – официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: И успеваю еще приятный бонус отдать в финале этого часа. Несколько раз в день мы дарим билеты на первый матч РПЛ в этом сезоне на Самара-Арена. Крон-Зенит завтра уже для детей старше 6 лет. Несколько раз в день вшиваем в трек свисток арбитра, потом спрашиваем, в какой же композиции свисток прозвучал. Ранее ставил два вот варианта, нужно было выбрать первый, и вот не успел еще связаться с Алексеем. Алексей у нас получает последние цифры номера мобильника 0737, Алексей Ищенко. Вот, и мы тебя поздравляем, билеты твои, хорошо тебе завтра сходить на матч, даже несмотря на жару. Вот, ну завтра, кстати, не так уж и жарко будет по сравнению с тем, что обещает нам в воскресенье. Поздравляем, билет еще есть, разыгрываем сегодня в течение дня, и не только их, не пропускаем. Ну а в финале этого часа, в финале Мегутра, еще посчитай твои сообщения. Сегодня ты рассказываешь, что у тебя одалживали, кроме денег, да, и не вернули. Вот-вот, почитаю, что есть.
1: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: Еще несколько сообщений, что ты одалживал, что у тебя одалживали, да, и так и не вернули, кроме денег. Надо было, кстати, сделать еще ремарочку не только кроме денег, но еще и кроме времени, потому что про время очень многие написали. Время, работа украла время, еще кто-то там украл время. Но спасибо, да, что активничаете, пишите. Удочки, вот Женек тоже написал бетономешалку от Насти сообщение. Друг взял шуруповерт 1,5 года назад, я так полагаю, с концами, да, Маринка? Пишет, микрофон, вау, взяли, одолжили и не вернули. Я одолжил зарядку для автомобильного аккумулятора, так никак и не верну ее. Ильдар, я так полагаю, Ильдар, наоборот, взял, да, и не вернул. Так, что еще? Тут здесь вот чувство тоже, да, ну, время, чувство, сердце тут вот. Да, ну и некоторые про деньги тоже все равно написали. Оставим с тобой на связи постоянно в телеге, в Максе, в ВК, ну и здесь в эфире Первый танцевальный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Хоть бы про кадастрового инженера у них праздник сегодня.
2: Нет, мы будем говорить про растворимый кофе, потому что так много минусов обычно про него рассказывают, что я решила поискать плюсы. Сегодня день рождения, 88 лет назад изобрели этот напиток популярный благодаря компании Nestlé. 24 июля 1938 года эта компания просто искала способ сохранить излишки кофейного урожая в Бразилии. И потом это стало очень востребовано, особенно у военных.
1: Когда Отработка, короче.
2: Да, ну, в общем,
1: чтобы чей-то труд не прошел даром, да?
2: И это понравилось, потому что это быстрый способ взбодриться, растворить кофе. Интересные факты, что нужно, вот мы привыкли кипятком заливать растворимый кофе, это неправильно, оказывается, нужно идеальное вообще, чтобы был вкус и все остальное, 85 градусов для этих действий. Я не понимаю, как чайник остановить, чтобы было 85 градусов.
1: А есть специальные чайники, где ты вставляешь температуру, конечно.
2: Ну, классные, дорогие. До чего техника дошла?
1: Либо 2-3 раза подуть.
3: Я думаю, если вы берете растворимый кофе, то такая покупка слишком дорогостоящая. Да, такой чайник, нафиг оно надо
2: странно.
3: Вообще?
2: Мне кажется, если ты можешь купить такой чайник, ты купишь
3: кофеварку, кофемашину. Да,
2: у растворимого кофе, смотрите, есть срок годности, это все понятно. Но если вы открыли пачку, то, оказывается, ее нужно использовать в ближайшие 2-3 месяца.
3: Вот так.
2: А то бывает, там годами стоят эти пачки.
1: Иначе она превращается в чистящее средство. Так, скажите слово «чистящее». А, все, чистящее, все, нормально.
2: Вы когда в гости приходите...
1: Когда сам говорю, плохо получается.
2: Вы когда в гости приходите, вы там обращайте внимание, потом вдруг там хозяева кофе не пьют, и у них там 5 лет стоит эта открытая баночка.
1: А там же слышно этот хруст, с которым она насыпается.
2: Еще используют, оказывается, в некоторых рецептах. Удивило меня, например, что в маринад для мяса могут добавить либо сиропы для вторых блюд, или даже соусы для салат. Растворимый кофе. Интересно.
1: Это, знаете, как звучит, как фу. У тебя какая-то штука валяется там, не знаю, на кухне, либо на балконе. Такой, ну ладно, так не использовал. Использую как... Ну, обувь буду мазать, что ли.
2: Вот,
1: ну,
2: и основной миф, говорят, что там нету кофеина. В общем, в среднем чашка обычного кофе, который приготовлен в кофемашине или турке, там от 70 до 140 миллиграмм кофеина. А в растворимом, ну, в два раза поменьше, от 30 до 60. Но есть!
1: Кстати, о Nestlé немножечко. Если помните, раньше у них логотип, у них же птичка в гнезде.
3: Так.
1: А потом со временем там появилось два птенца.
3: Так,
1: это означало про то, что компания настроена на семейный рынок.
3: Я единственное могу растворимому кофе спасибо сказать за банки, вот эти железные Пеле, Нескафе, они вот в каждом подъезде висели,
1: да?
3: И
1: да.
3: Были очень полезны. У нас вот хороший алюминий был, реально.
1: Многие могли сказать, у кого на вазу не было денег.
0: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
6: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка. Компания «Автокресло детям» разработана при поддержке ГИБДД и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.ру.
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 24 июля, пятницу, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня ваша внутренняя энергия обязательно должна найти выход, но только не в скандале, если можно.
1: Тельцы, сегодня ваш любимый человек заговорит с вами на какую-то довольно серьезную тему, и вам придется пройти этот разговор.
3: Близнецы, в этот день вы почувствуете особую ответственность за своего любимого человека.
2: Раки, для вас этот день станет воистину подарком судьбы, за который вы потом будете неоднократно ее благодарить.
1: Львам, звезды советуют сегодня переставить вашу кровать. Там и звуки посторонние станут тише, и удобнее спать.
3: Девы, сегодня вам захочется перевернуть страницу и начать новую жизнь.
2: Весы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно сделать вас по-настоящему счастливым, однако он приложит к этому максимум усилий.
1: Скорпионы, сегодня для общения с любимым человеком вам просто необходим будет позитивный настрой.
3: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку придется каждое свое слово подтверждать делом, если он захочет, чтобы ему поверили.
2: Козероги, все ваши проблемы из-за того, что вы слишком много думаете о них.
1: Водолей, сегодня ваш любимый человек предложит вам принять участие в каком-то довольно сомнительном мероприятии, которое вряд ли вам понравится.
3: Рыбы, в этот день звезды рекомендуют вам опасаться громких слов и пылких признаний в глубоких чувствах. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Следователи начали проверки ряда крупных российских вузов на фоне коррупционных скандалов. По данным СМИ, правоохранители изучают многомиллионные контракты, а также возможное злоупотребление служебными полномочиями и конфликты интересов. В нескольких учебных заведениях уже возбуждены уголовные дела, связанные с предполагаемыми хищениями бюджетных средств и фиктивными грантами. Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что россиянам не стоит завидовать богатым людям, находящимся у власти, поскольку у них проклятая жизнь. По его словам, большие деньги и высокая ответственность лишают человека покоя, сна и свободы. Священнослужитель добавил, что по-настоящему свободно живут те, у кого нет миллиардов и огромного груза ответственности. Названы самые дорогие футболисты мира по итогам чемпионата мира 2026. Ламин Ямаль и Эрлинг Холланд стали рекордсменами по трансферной стоимости. Каждого оценили примерно в 220 миллионов евро. На третьем месте расположился Килиан Мбаппе, чья стоимость достигла 200 миллионов евро. Все трое подорожали на 20 миллионов евро по ходу турнира. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторус».
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Еще и пятничные.
2: Да, ради физической нагрузки женщина вымыла общий коридор на своем этаже. Красотка. Она просто решила совместить и физическую нагрузку. Почему бы не сделать приятное всем и полезное всем? Просто начала сначала со своей квартиры, а потом пошла и в коридор общественный. Причем она просто поздно и плотно поужинала и решила сжечь лишние калории.
1: Физическая нагрузочка, да, такая? Да? Хорошая, хорошая.
3: Ну, такая неблагодарная работа. Ей за это спасибо не скажут. Не, она, безусловно, молодец. Но люди не ценят такой труд.
2: Почему? Очень многих вообще порадовало.
3: Тут же загадили.
2: Ей посоветовали купить еще краску и валик. Вот, еще можно и покрасить забор.
3: Да.
2: Ой, коридор.
1: Люди сразу обнаглели.
3: А на следующей неделе взять свой инструмент и прийти домой шкаф повесить, да?
2: Да.
1: Есть горячая новость. Там на девушку наорали госуслуги. Девушка поделилась историей о том, как после повторной подачи заявления на нее накричал капсом какой-то сотрудник. Так и написал. Возврат. Не надо по два раза одно и то же заявление подавать. На госуслугах на вас тоже могут наорать. Все как при личной встрече. Классно.
3: Надо наорать в ответ.
1: А что написать?
3: А не надо делать такой тупой сайт.
1: Так это не в сайте дело.
3: Ну а в ком?
1: Кто отвечал там на другой стороне?
3: Ну я имею в виду, она два раза подала заявление, наверное, потому что первое либо скинулось, либо не дошло.
1: Ну вообще классно, потому что можно вот так вживую лично поучаствовать и покоммуницировать с человеком. Все,
3: ну это да.
1: Все вот как наяву.
3: Мы видим, что госуслуги живы.
1: Госуслуги — это 10D реальности.
3: Да.
1: Приложение.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 28 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, сегодня должно разогреть вообще до плюс 31. И будет без осадков. Ночью до плюс 23, а вот выходные ожидаются гипержаркими. Завтра, например, уже до плюс 34 и облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Заводское 20 минут продвигается от профильной до кабельной. На Южном мосту и Авроры от Южного берега до промышленности 10-минутка. Нововокзальная стопорится от Московского до Новосадовой, Димитрова от Молодежной до Московского и на Москве 5-минутка от Кирова до Димитрова. Тут ДТПшка на перекрестке. Ну а ты не забывай слушать нас внимательно и не только новости, но еще и треки, ведь мы разыгрываем приглашение на первый матч РПЛ на стадионе Самара-Арена между Акроном и Зенитом. Пройдет он 25 июля. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем, что в одном из треков мы спрячем свисток арбитра. Ну а потом, спустя какое-то время, около 30 минут примерно, спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал, в какой композиции. Ставим тебе два фрагмента на выбор. Ты вспоминаешь, если не помнишь, то угадываешь. И если все правильно делаешь, то забираешь билеты на матч «Акрон-Зенит». Все это для детей старше 12 лет. И уже через пару минут слушаем с тобой Дюк Дюмон, а также будет Арджи и Медуза.
0: Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УГРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Dance Radio. 12 часов дня в Самаре, на связи я, Наташа Маркова, на первой танцевальной. Жара в городе продолжается, на выходных будет еще жарче, так что смело собирайся уже сегодня на отдых, куда-нибудь желательно поближе к воде. И можно будет смело выделить время только для себя, ничего не делать, немного полениться. Кстати, ученые доказали, что лень, между прочим, передается по наследству, так что к тебе, собственно, никаких претензий. Но когда будешь греться под солнышком, не забудь пить побольше воды. Полезно все это для здоровья, но водой мы тебя уже в этом часе можем обеспечить. Скоро вновь узнаем имя нового H2Oшника рекорда. Еще и финалиста розыгрыша электросамоката найдем. Ну а также по секрету тебе расскажу, что еще и свисток арбитра тоже в эти полчаса услышишь. Когда он будет, сразу запоминай этот трек. Чуть позже спрошу тебя о нем. Если назовешь трек правильно, то забираешь пригласительные на первый матч РПЛ «Акрон Зенит». Пройдет он 25 июля, уже завтра, на стадионе «Самара-Арена». Но звучать в этом часе будет много всего интересного, в том числе энергичная работа от Дипла «Two Stepping». Послушаем с тобой «Vertigo» от Avalon Rockstone. Будет клевая переделка от Бабина и Маркус Дилан «Sweet Dreams». А также Эбин «Hello». Ну а сейчас мы с тобой начинаем треком от Ave «Meet Me in the Dark» на первой танцевальной. И не забывай, что все это рекорд дэнс лета.
0: Рекорд дэнс лета.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Как всегда, Радио Рекорд Самара тебя в изобилии одаривает приятнейшими подарками. И вот уже через пару минут мы вновь разыграем бутылочки нашей фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». Ну а чтобы участвовать в нашей игрушке, отправляй заявку на игру, а именно пиши «Хочу пить», обязательно указывай свой номер телефона, в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». По будням несколько раз в день случайным образом выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если мы до тебя дозвонились наконец-то, тогда нужно тебе решить. Всего-то навсего забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Ну, мы вот так говорим, что всего-то навсего, а иногда бывает решить-то сложно, потому что разница у нас накапливается иногда большая. Изначально всегда 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Но еще разочек подробности можешь посмотреть в наших информ-каналах в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Там же найдешь информацию о накопленных литрах и, конечно же, слушай эфир внимательно. Из музыки через пару минут слушаем с тобой Бабина и Маркус Дилан.
0: Рекорд. Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
4: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступно на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей.
8: УАО «Российские железные дороги». УГРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
0: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто Алматинская, 87.
9: Обычный день, если ты не в «Супре».
10: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. «Супра» – не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй «Супру» на вкус. Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр «Монте-Роза». Телефон плюс 7-846-255-08-30.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
13: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
15: Дэнс лето
16: на рекорде.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». И, конечно же, носи гордое звание H2Oшника рекорда. Играем мы все лето, ну а для участия тебе много делать ничего не нужно, только всего-навсего отправить фразу «хочу пить» и обязательно добавить свой номер телефона, ну а отправить в личку телеграм-канала нужно или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда ты написал и куда, все сообщения у нас приходят в одно окно.

0: поступает Алексей. Точнее, его заявка. Номер телефона его оканчивается на 1148. И сейчас мы с вами послушаем, готов ли Алексей с нами играть. Для начала взять трубку. Ну и, собственно, все. По сути, он уже с водой рекорда от бренда «Кристальная». Только нужно будет ему решить забрать все 8 бутылочек или же 3 заберет, а остальным поделится со следующим участником. Алло, Леш, привет, это «Радио Рекорд Самара», тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Леш, где мы тебя застали? Расскажи, пожалуйста. Где мы тебя застали? Расскажи, пожалуйста.
1: На работе.
0: На работе. Я поняла, ты очень торопишься, у тебя много дел. Давай сразу к делу. 8 бутылочек у нас сейчас на кону нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Сколько забираешь? Все 8 или же 3 заберешь, а целых 5 перейдут в следующий розыгрыш?
1: 3 заберу, 5 пускай переходит.
0: Ну что за люди у нас прекрасные собрались? Что за люди у нас слушатели замечательные и щедрые? Отлично, спасибо тебе. Не жадные, 100%. Все, забираешь 3 бутылочки тогда. И, конечно же, тебе отличного настроения и крутого дня. И еще, между прочим...
1: Спасибо большое,
0: Женя. Да, жара у нас предстоит на эти выходные. Обязательно отдохни как следует и не забывай про нашу рекордную водичку. Нужно ее пить регулярно и постоянно. Ну, а когда следующий розыгрыш, обязательно напомним в наших информ-каналах, в телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара. Обязательно подписывайся.
2: Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: В Борском районе продолжают искать пропавшего 14-летнего мальчика. Напомним, вчера стало известно о гибели двух подростков во время купания в реке Самара. Специалисты обследуют русло, прибрежную зону и прилегающую местность. Ситуацию осложняют быстрое течение и сложный рельеф дна. На 12,8% снизилась смертность в ДТП в Самарской области. В регионе подвели итоги аварийности за первое полугодие 2026 года. За это время зарегистрировали почти 1500 происшествий. Количество погибших уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В Самарской области открылась фотовыставка о редкой птице. Предприятия Самарской группы Роснефти представили жителям региона передвижную фотовыставку «Орлан, белохвост, крылатый символ Самарской Луки». На 16 полотнах запечатлена жизнь редкого хищника, обитающего в регионе, и занесенного в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Эта выставка является частью проекта по сохранению популяции орланов, который компания «Роснефть» уже несколько лет ведет совместно с орнитологами Национального парка «Самарская Лука». До конца года передвижная экспозиция побывает в Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Сызрани и Самаре. Ну а больше новостей города, страны и мира читай круглосуточно в нашем канале в Макс, Радио Рекорд Самара, а также в Телеграм. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime.

0: Мы разыгрываем приглашение на первый матч российской премьер-лиги на стадионе «Самара-Арена» между «Акроном» и «Зенитом». Пройдет он уже завтра, 25 июля. Мероприятие это для детей старше 6 лет. Тебе надо ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Он уже был, напомню тебе. Ну а я сейчас поставлю два фрагмента, и тебе нужно выбрать верный. И отправить ответ в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И оказаться 25-м по счету, тогда билеты достанутся именно тебе. И уточнение небольшое. Наличие фан-айди обязательно. Но я думаю, что паспорт болельщика уже у тебя должен быть, или ты готов его сделать прямо сегодня, то погнали тогда. Итак, ставлю отрывки. Первый. Бабина и Маркус Дилан. Или же это второй трек. Джази и Спритц. Итак, в каком из этих треков звучал свисток арбитра? Фрагмент номер один или фрагмент номер два? Отправляй цифру 1 или 2 в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И совсем скоро мы с тобой уже подведем итоги.
1: Дэнс лето.

0: Итак, напомню, что мы разыгрываем билеты на первый матч РПЛ на стадионе «Самара-Арена» между «Акроном» и «Зенитом». 25 июля уже он состоится завтра. И все это для детей старше 12 лет. Все просто, тебе нужно ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Мы тебе оставили два фрагмента на выбор. Тебе нужно было выбрать верный и отправить ответ, не оказаться 25-м по счету. Ранее уже все прозвучало, и свисток, и фрагменты, и надо было отправить как раз-таки цифру, и в эфире у нас появляется. Евгений, ты тут?
1: Евгений появляется.
0: Привет. Ну что, я тебя поздравляю. Ты красавчик, все вовремя сделал. И расскажи, пожалуйста, секрет. Вот аплодисменты даже тебе звучат. Расскажи, ты прям записал этот трек? Зашазамил или что? Или как вообще? Или ты просто угадал?
1: Нет, слышал сам лично.
0: Сам лично слышал и запомнил. Ну что, я могу тебя поздравить, у тебя отличный слух. Жень, ну что, тебе достаются билеты на матч «Акрон-Зенит», который уже завтра состоится. Вот, отлично тебе провести время, конечно. С кем пойдешь, между прочим?
1: Отлично, спасибо. С племянником пойду.
0: Ой, круто, молодец. Ну все, я думаю, что вы проведете время просто отлично.
1: Да.
0: Завтра обещается отличный день, тем более, что такая жара. Ну и, в общем, мы проведем его просто супер. А когда следующие розыгрыши, когда какая игрушка, обязательно смотри в наших информ-каналах, в телеге и в Максе, а Радио Рекорд Самара, там вся информация.
2: Дэнс лето! На рекорде!

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: В преддверии дня железнодорожника участвуй в нашем розыгрыше и выигрывай крутой электросамокат от Радио Рекорд Самара и Куйбышевской железной дороги. Попадай в эфир, где мы тебе озвучиваем станцию, ну а тебе нужно ответить. Какой из предложенных нами вариантов это ближайшее место, до которого можно доехать на самокате? Естественно, даем тебе варианты ответов на выбор, но также еще можешь посмотреть наши опросы в телеге и в Максе. Они тоже, я думаю, тебе в эфире помогут. Но если отвечаешь правильно, то получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, или еще что-то, и проходочку в финал зарабатываешь. Ну а он уже состоится на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа у стадиона «Самар-Арена». Именно там мы определим имя счастливого обладателя новенького, красивого электросамоката. Мероприятие будет масштабное, обязательно ты должен там присутствовать. И все это для детей старше 12 лет. Ну а прямо сейчас для участия нужно тебе отправить слово, да давай слово «прокачу», вот так вот и прям напиши мне «прокачу» в личные сообщения телеграм-канала или же личные сообщения группы ВКонтакте. И не забудь указать обязательно свой номер телефона. И если ты окажешься 40-м, тогда встречаемся с тобой в эфире. В этот раз подарю приглашение в кино. Напомню, что слово «прокачу» и свой номер телефона нужно отправить в личку телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: И давай пробежимся с тобой по актуальному. Сейчас в Самаре уже плюс 30. Все так же облачно с прояснениями. По данным Яндекс Погоды, ночью сегодня до плюс 23 нам обещают. Ну а завтра днем вообще жара до плюс 34. И синоптики обещают без осадков. На дорогах города сейчас 4 балла по-прежнему. Местами затруднения остаются по данным сервиса Яндекс.Карты. Заводское 20 минут движется от профильной до кабельной. Авроры и Южный мост тормозят от Южного шоссе до Заводского. И Нововокзальная, как всегда, от Московского до Новосадовой. И жду, напомню, твоей заявки на игру, а именно слово «прокачу» в личку телеграм-канала или же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества, качество выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: 25 июля в 17:15 на Солидарность Самара-Арене матч «Акрон-Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3 на 3, где можно выиграть призы, турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах, детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите «Акрон» с трибун. Билеты уже на matchday.fcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон» ОГРН 135-631-306-0628. Город Тольятти 6+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90.
1: Рекорд. Дэнс-лето.
2: На рекорде.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Итак, пришло время определить следующего финалиста крутого розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Ну а чтобы стать его обладателем, тебе нужно попасть в эфир по призыву ведущего и ответить, в какую ближайшую точку из предложенных нами можно добраться на самокате, если ехать вот от какой-то озвученной нами станции. И если отвечаешь правильно, то забираешь приз, ну а также становишься финалистом нашего розыгрыша. Определять нового самокатчика мы будем на дне железнодорожника 2 августа на мероприятии у стадиона «Самара-Арена». Там будет очень клевое и масштабное мероприятие с кучей активностей. Ну а в этом розыгрыше я напомню, что задарю билеты в кино и проходочку в финал розыгрыша электросамоката. А наш призыв уже прозвучал, и слово «прокачу» прислал нам в личку нашего телеграм-канала, а также стал 40-м Дмитрий. Дим, привет. Ты тут?
2: Да, привет.
1: Привет. Ну что, ты готов играть?
2: Да, готов.
1: Ну все, давай слушать внимательно, и потом следует вопрос.
3: Уважаемые участники, поезд прибыл на станцию «Самокатную». Пересадка на средства индивидуальной мобильности до разных мест. Внимание! Поезд едет в направлении финала. Будьте внимательны.
1: Итак, такое вот долгое у нас вступление было, ну а теперь скажи-ка мне, пожалуйста, какое место ближе к железнодорожной платформе, которая называется «Северная»? Северная. Итак, три варианта ответа. Отрадный, Новокуйбышевск или Жигулевск?
2: Новокуйбышевск.
1: Новокуйбышевск. Ты прям вот так со 100% уверенностью об этом говоришь. Скажи мне, пожалуйста, да. Откуда такая уверенность у тебя?
2: В телеграм-канале видел.
1: В телеграм-канале видел. Ну что, я тогда не буду интригу здесь, да, сотворять.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – День железнодорожника. Не забудьте выйти, прийти и приехать. А еще свой подарок в эфире.
1: Ну, молодец. Слушай, вот сколько раз я уже не устаю просто повторять, что нужно обязательно быть подписанным на наши информканалы в Телеге и в Максе. Ну, согласись же ведь.
2: Конечно.
1: Ну, они помогают. Не только ты все время в курсе всех новостей, но еще и, собственно, помогают в розыгрышах наших. Еще разочек тебя поздравляю. Ты получаешь билеты в кино, ну, а также становишься финалистом нашего розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Ну, ты понял, да, что 2 августа тебе нужно полностью освободить этот день и прийти на день железнодорожника. Договорились?
2: Да, договорились.
1: Все, отличного тебе настроения. Еще разочек тебя поздравляем. Ну, а все подсказки, как ты понял, и все напоминания смотри в наших информканалах в Телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара.
4: Дэнс лето! На рекорде.

Так, друзья, ну вы же в курсе, что у нас каждую пятницу большое количество разных премьер. И вообще, на самом деле, знаете, было бы интересно узнать ваше мнение по большому счету о эфире «Радио Рекорд». Вот мы вам каждый раз предлагаем какую-то новую композицию. Вы там пишете, хорошая, плохая, но в целом скажите, пожалуйста, может быть, сейчас при помощи приложения «Радио Рекорд» можете написать вам вообще вот какую бы именно новую музыку хотелось бы больше слышать в эфире «Радио Рекорд». Например, более клубную, да, там, например, поменьше вокала. Или наоборот, какие-то треки такие популярные, залетевший там в ТикТоке или еще где-то. А может быть, вы хотите побольше там русскоязычных треков слышать в эфире «Радио Рекорд», типа «Майорки» там и так далее. В общем, можете вот написать какое-то направление. Может быть, хотите побольше там суперхитов из 2000-х, 10-х. В общем, при помощи приложения «Радио Рекорд» можете сейчас накидать вот просто такой срез аудитории. Интересно узнать ваше мнение, что бы вам хотелось еще от «Радио Рекорд» в плане какой-то новой музыки и пополнения нашей базы. Мы обязательно прислушаемся. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе, и, конечно же, о премьере, причем композиция-то, которая будет премьерой, это вот такое возвращение в далекое прошлое, но при этом очень приятно. А так, новый трек от Samfield под названием «Keep on Rising».

далее. Короче, сделали новую версию этой композиции. Постарался музыкант, которого зовут Мэтт Сесари. Более 20 лет прошло после того, как выходил оригинал. Это был 2005 год. И теперь вместе с вокалом певицы Дари

Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи Рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
3: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УБН 137-379-87-72-95, город Москва, 0+.
2: Амода и Джейку. Выбирай «ВазАвто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВазАвто», Алматинская, 87.
4: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: В АТОР не видит угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию из-за новых санкций Евросоюза в отношении российских аэропортов. В ассоциации пояснили, что ограничения применяются только к юридическим и физическим лицам под юрисдикцией стран Евросоюза и не распространяются на компании из третьих стран. Публикации о том, что с 1 августа в России якобы изменится порядок передачи показаний по счетчикам воды, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минстрое. Норма о передаче показаний по расходу воды до 25 числа действует больше 10 лет, как и расчет по среднему потреблению при просрочке. Аргентинская футбольная ассоциация опровергла сообщение о вызове руководства в суд. В организации заявили, что опубликованный документ не является судебной повесткой, а информация об изъятии мобильных телефонов у руководителей не соответствует действительности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
9: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас жарко, плюс 31 градус, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью будет до плюс 23, также без осадков, но пасмурно. Но завтра днем вообще жара до плюс 34, обещают, и облачность с прояснениями. На дорогах города все те же 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Заводской 15 минут движется от профильной до кабельной, на Москве простоишь от Кирова до Нововокзальной 10 минут. Авроры и Южный мост стопорятся от Южного шоссе до Заводского, Нововокзальной от Московского до Новосадовского. И на Ленина немного постоишь от Полевой до Осипенко. Ну и не забывай, конечно же, что все самые свежие и оперативные новости города, страны и мира ты можешь смотреть круглосуточно в наших информканалах в Телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Обязательно подписывайся туда, забегай, смотри, комментируй, участвуй в наших опросах, которые, кстати, могут быть еще и подсказками к нашим игрушкам, в том числе и к розыгрышу электросамоката от Куйбышевской железной дороги и «Радио Рекорд Самара». И там же есть напоминание о всех наших играх и H2-ушниках тоже. Все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Радио «Рекорд Самара». Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
7: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УКРН 103-773-987-77. 92-95, город Москва, 0+.
8: 25 июля в 17:15 на Солидарность Самара-Арене матч «Акрон-Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3-3, где можно выиграть призы, турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах, детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите «Акрон» с трибун. Билеты уже на matchday.fcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон» УКРН 135-631-306-0. 628, город Донецк, 6+.
9: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
10: Телефон рекламной службы 212 99.

подписаны на телеграм-канал Радио Рекорд, а может быть на наш Макс, то вы бы знали, что появился очень классный шампунь, так как аудитория Радио Рекорд в основном это все-таки мужская, поэтому смотрите, появился шампунь 72 в одном, представляете, то есть это, например, и гель для бритья, и шампунь, и кондиционер, и

Если хотите подробности, прямо сейчас сходите в телеграм-канал Радио Рекорд и изучайте. Возможно, кому-то пригодится, например, на 23 февраля, или, может быть, у кого-то впереди день рождения. И не благодарите. Я пока расскажу.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выставив очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. И на Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно. Они и живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долго ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. И его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
7: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Латвия запретила импорт книг, газет, видеоигр, игрушек из России и Белоруссии. Сейм республики принял решение об этом в порядке особой срочности. Как сообщил портал национального гостелерадио, законопроект поддержали 66 депутатов, против высказались 8. В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов России. По словам главы ведомства, особое внимание сейчас уделяется поставкам топлива для государственных служб и сельхозпроизводителей, которые остаются в числе приоритетных потребителей. Минцифры предупредила о возможных проблемах с открытием российских сайтов Chrome и Safari. Причиной может быть отзыв сертификатов безопасности у российских платформ. Ведомство рекомендует установить российские сертификаты безопасности или использовать Яндекс.Браузер, где они уже встроены. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
3: Здесь готовят настоящих чемпионов.
2: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
3: Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
0: Record.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
3: Прикольно. Не-не-не, это сорт.
0: Каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
5: Рекорд. Погода. Пробки.
3: Итак, в Самаре сейчас плюс 30 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня нам обещают уже небольшой дождь. Немного прогноз поменялся. До плюс 23 будет, ну а завтра днем до плюс 34 аж и облачно с прояснениями. На дорогах города без изменений все те же 4 балла. Местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Заводском 15 минут простоишь от Профильной до Кабельной. На Полевой 10 минут от Ленина до Мичурина. На Авроре 5-минутка от Южного моста до Промышленности и на Москве от Кирова до Димитрова. И напомню тебе в преддверии выходных, что ты можешь слушать нас, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Обязательно скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылку на него найдешь в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самары» или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. Когда скачаешь, обязательно указывай регион Самарскую область. Ну а если ты находишься в городе и у тебя под рукой умная колонка, то все очень даже просто. Говори, включи «Радио Рекорд Самара» и вновь ты с нами на волне. И все это для детей старше 12 лет.
6: Слушай «Радио Рекорд Самара» онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
8: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой.
7: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
9: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
10: Категория 18+.
11: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
13: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
14: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
15: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ура! Пятница, как здорово! И новость не менее классная у меня есть. Для мужчин выпустили шампунь 72. Не 2, а 72 в одном. Это во мне просто бальзамчика плеснули. Этим шампунем можно все мыться, чистить стекла, мазаться от загара, питаться, вот это меня поражает, и даже клеить. Обои можно на такой клей тоже посадить. Я вот слышала, вроде как возможно. Ну, в принципе, знаете, я не удивлена. Я сегодня тоже использовала шампунь, знаете, для чего? Для мытья пола, вот так вот в ведерко налила. Кстати, это был мужской шампунь. Опять же, это вот это что-то новое удивительное, 72 в одном, или мы так всю жизнь делали, просто сейчас кто-то решил на этом заработать. Я лично не знаю. Друзья, пишите, что вы думаете. У нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Все принимаю к сведению, все читаю. Ханна Болейн в этом часе и Teardrush. Еще впереди Биби Рекс и Фэтлесс, New Religion. Ну и непременно Эвелин Рокстон, Vertigo. А еще Fisher и What a Life. Друзья, ну и прямо сейчас в нашем эфире горячие кроссоверы в стиле афрохауса от Джейсона Деруло. О, и юный поп-дивы Мелоди, румынского продюсера диджея Гоя. Трек очень быстро стал популярным в ТикТок, вы его все знаете. Я уверена, сингл был выпущен на новом независимом лейбле Gamma, который запустил бывший глава Apple Music Ларри Джексон. Это серьезно. Как сказал диджей Фил, Джейсон Деруло купил трек. Итак, диджей Гоя, Джейсон Деруло и Мелоди Мичико.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось.

0: Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: 25 июля в 17:15 на Солидарность Самара-Арене матч «Акрон-Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3x3, где можно выиграть призы, турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах, детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите «Акрон» с трибун. Билеты уже на matchday.fcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон» ОГРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УГРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
3: День рождения в студио 67 – это не просто вечер. Это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
4: Дэнс лето
3: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз приготовил крупнейший за 4 года пакет санкций против России. В него войдут 218 позиций, включая 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 100 банков и криптовалютных операторов, а также 40 судов и нефтеперерабатывающие заводы в России и Беларуси. Венгрия может понести крупные убытки из-за санкций Евросоюза. По данным властей, ограничения вынудили российских партнеров выйти из совместного проекта по производству железнодорожных вагонов для Египта. В стране уже начали служебное расследование, поскольку срыв контракта может обернуться крупными штрафами для венгерских поставщиков. Совет Федерации одобрил штрафы для маркетплейсов за нарушение закона. Площадки будут наказывать за недостоверную информацию о карточках товаров, а также за необоснованное ограничение доступа продавцов к личным кабинетам, снижение рейтинга и изменение позиций товаров в выдаче. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 31 градус, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет до плюс 23, возможен небольшой дождь. Ну а завтра днем до плюс 34 и облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас по-прежнему 4 балла, имеются местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Кирова 10-минутка, от Ставропольской до Карла Маркса, на Уральской от АЗС до Южного шоссе немного постоишь. Гагарина стопорится от Тухачевского до Революционной на Ракете, от АЗС до Карла Маркса, ну а также отмечу еще Нововокзальную от Московского шоссе до Новосадовой. И напомню тебе, что у нас вовсю идет розыгрыш электросамоката от Радио Рекорд Самара и Куйбышевской железной дороги. По призыву ведущего попадай в эфир. Здесь мы тебе уже озвучим станцию и нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать один из предложенных вариантов. Что является ближайшим местом, куда можно доехать на самокате? За правильный ответ получай приз. Это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения, или может быть еще что-то. А также лови проходку в финал. Ну а кому достанется самокат, мы определим на празднике в честь Дня железнодорожника среди всех финалистов 2 августа. Мероприятие планируется масштабное. Пройдет оно у стадиона «Самара-Арена». И все это для детей старше 12 лет.
0: Спонсор программы ООО «Самара-Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара-Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара-Авто», Южное шоссе, 14.
2: Рекорд. Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
2: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бомбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Dance Лето. На рекорде.

0: Radio.
1: Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, сегодня международный день заботы о себе. Глядите, как совпало, да? Заботимся о себе еще и пятница. И я вот сейчас подумала, а что за это лето я сделала вот конкретно для себя, да, как говорится, для себя любимым? Ничего. Ничего. Что это такое? Я что, я альтруистка или кто я после этого? С другой стороны, лето еще длится, и это не повод справиться, да? Ну, ладно, подумаю, может быть, что-нибудь для себя и сделаю хорошее. Непременно займусь этим. Друзья, рассказывайте, что вы сделали полезного конкретно для себя. Пишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Джоэл Кори в этом часе и «Уиспер». Еще услышим «Солово» и «Обла.ком». А еще «Аниме» и «Бьютифул». И обязательно «Оффенбах» и «Майлз Away». Друзья, сегодня же пятница, а значит, будет много новинок. И первые в истории Беларуси музыканты, выступившие на Tomorrowland, это Police and Paris. Они вместе с популярным блогером Идой Галич выпустили сингл под названием «Busy». Ироничный трек в стиле хардтехно, повествующий о тяжелой доле, сильной, независимой, ну и, конечно, слишком занятой женщины, у которой за работой нет времени на свидание. Police and Paris и Идой Галич «Busy» — это рекорд «Дэнс лета».
0: Рекорд. Премьера трека.

0: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.
1: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
5: 25 июля в 17:15 на Солидарность-Самара-Арене матч «Акрон-Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3x3, где можно выиграть призы, турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах, детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите Акрон с трибун. Билеты уже на matchday.fcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК Акрон. Украин 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп рассчитывал завершить конфликт с Ираном за несколько недель, но он затянулся. Как сообщают источники в СМИ, президент США недоволен развитием ситуации, а его окружение опасается, что затяжной конфликт может негативно сказаться на его президентстве и шансах республиканцев на выборах в Конгресс. Илон Маск считает, что через 5 лет искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества. По его мнению, если не произойдет глобального конфликта, мир ждет эпоха невероятного процветания. При этом Маск не исключает, что уже через 10 лет человечество может утратить контроль над развитием искусственного интеллекта. Миноборнауки предложила полностью перевести поступление в вузы в онлайн. Для этого планируют создать платформу университета, где абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления дистанционно, а студенты получать рекомендации по стажировкам. Пилотный проект запустят с 1 сентября. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
3: 1 августа, 12:00.
2: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
3: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
2: Это будет феноменально!
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Дэнс лето!
0: На рекорде.
10: Лето!

0: пробки.
1: В Самаре разогрело не на шутку, плюс 33 градуса сейчас, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью все-таки ожидается небольшой дождь, будет до плюс 23, но завтра днем до плюс 33 вновь и будет облачно с прояснениями. На дорогах города становится тоже все жарче, 5 баллов, движение плотное сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Заводском от Кирова до Зимица проведешь 15 минут, на Авроры Южный мост от Южного шоссе до промышленности 10 минутка. Аналогично на Новосадовой от Советской армии до Нововокзальной, Ракита стопорится от стоянки грузовых машин до авторынка. И на Южном шоссе от ГИБДД до Уральской минут 5-7 точно проведешь. И напомню, что у нас вовсю продолжается наша летняя игрушка H2ушники рекорда, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе нужно, так это написать нам «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте. Далее, случайным образом, мы выбираем по будням несколько раз в день заявку и звоним по указанному в ней номеру телефона. И если ты берешь трубку, тогда решай забрать всю воду, все накопленные бутылочки, либо же поделиться со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки. И плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Подробности еще разочек можешь посмотреть в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И все это для детей старше 12 лет.
2: Слушай «Радио Рекорд Самара» онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
8: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб Ладья. Ладьяфит.ру.
9: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Прочувствуйте себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с Рекордом. Уверена, вы ждали, и мы тоже. Сегодня весь уикенд с 17.30 смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте, так что не пропустите. В этом часть у нас Morgan, C3 и Beat is Jumping. Также впереди Джон Саммит и Shades of Blue. Обязательно Сони Фадера «Think About Us». Ну и, конечно, Holy Flame, это ну. Не забываем, что пятница – это день премьеры в эфире Рекорда. Он продолжается. Ну и сейчас Кайго, Макс Макноун, «Take Me Back». Трек выполнен в жанре Tropical House. Релиз трек состоялся на волне футбольного хайпа, естественно. Кайго презентовал его почти одновременно с шуточным ремиксом на ранний рэп-трек своего звездного земляка-футболиста Эрлинга Холланда. Кайго and Макс Макноун, Take Me Back, а это Рекорд, Dance Later. Рекорд. Премьера трека.

0: Тренд лета в мобильном приложении Рекорда.
1: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
2: Стань H2Oшником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Васавто. Алматинская, 87.
4: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
5: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
8: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
10: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
11: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
12: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена». Против футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
13: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
14: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru.
15: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99-90.
18: Рекорд. Дэнс-лето.
19: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В АТОР не видит угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию из-за новых санкций Евросоюза в отношении российских аэропортов. В ассоциации поясняют, что ограничения применяются только к юридическим и физическим лицам под юрисдикцией стран Евросоюза и не распространяются на компании из третьих стран. Публикации о том, что с 1 августа в России якобы изменится порядок передачи показаний по счетчикам воды, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минстрое. Норма о передаче показаний по расходу воды

0: 25 числа действует больше 10 лет, как и расчет по среднему потреблению при просрочке. Аргентинская футбольная ассоциация опровергла сообщение о вызове руководства в суд. В организации заявили, что опубликованный документ не является судебной повесткой, а информация об изъятии мобильных телефонов у руководителей не соответствует действительности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу-бубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Рекорд.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре продолжает разогревать. Плюс 34 на данную минуту, облачно с прояснениями, по данным Яндекс.Погода. Ночью сегодня все-таки ожидается небольшой дождь, до плюс 23 будет. Ну а завтра днем до плюс 33 и облачно с прояснениями. На дорогах города все те же 5 баллов, движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. На Алматинке 20 минут потратишь от Ставропольской до Старозагора, на Новосадовой и Демократической 15 минут от Губанова до Димитрова. Ракита стопорится от стоянки грузовых машин до авторынка, Олимпийская от ЖД переезда до Ракиты и Московское шоссе стоит от Панова до 4-го проезда, также около 10 минут. Ну а я напомню, что все самые важные, интересные и срочные новости города, страны и мира ты можешь смотреть в наших информационных каналах в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Обязательно туда забегай, подписывайся, комментируй наши новости, участвуй в наших опросах и смотри подробности всех наших игрушек, в том числе аж двушников рекорда и розыгрыша электросамоката от нас, Радио Рекорд Самара и Куйбышевской железной дороги. И все это для детей старше 12 лет.
3: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
2: Олви-АЗС.ру.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас пятница, 24 июля. И, если честно, воспользуюсь служебным положением, это для меня особенный день, потому что сегодня день рождения моей любимой мамы. И исполняется ей сегодня ни много ни мало целых 64 года. И вот вы знаете, через радио я не могу вам передать, насколько она молода, классно, бодро выглядит, абсолютно не на свой возраст. Поэтому, мама, я знаю, что ты меня слушаешь на радио регулярно. Надеюсь, что сейчас тоже, несмотря на то, что у тебя праздник. Я тебя поздравляю с днем рождения, желаю тебе всего-всего. Надеюсь, наши слушатели энергией своей тоже присоединятся. Я, кстати, в какой-то степени работаю на рекорде благодаря ей, потому что когда-то давно, лет 15 назад, она настояла на том, чтобы я пошел на курсы радиоведущих, кстати, к Кремову и Хрусталеву. Поэтому, мамуля, спасибо тебе еще раз за все. Ну, а мы двигаемся дальше. Давайте узнаем, что мы в этом часе с вами по музыке послушаем. Это будут Эвелин Рокстон, Вертиго, Рекорд Микс. Келвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy, Рекорд Микс.

0: Сэм Фелд и Ян Керри. Keep on Rising. Record Remake. Напомню, что пятница — это день премьер на рекорде. Армин Ван Бюрен вместе с дуэтом Silver Panda представили ремейк легендарного хита Depeche Mode «Enjoy the Silence». В новой версии, естественно, сохранен культовый вокал Дэйва Ганна, а продакшн стал современным, атмосферным и фестивальным. Армин Ван Бюрен и Silver Panda «Here in my arms» — рекорд ремейк. И это рекорд дэнс-лета.
1: Рекорд премьера трека.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
7: Для детей – игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей – квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 137-5987-7295. Город Москва. 0+.
0: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой. Цена компактная. Сегодня и завтра в «Асавто» при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10.
8: Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
9: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковой торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран отказался от предложения США о прекращении конфликта. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, Тегеран не заинтересован во временном соглашении с Вашингтоном без решения вопроса контроля над Ормузским проливом. При этом американские удары по Ирану продолжаются уже 13-ю ночь подряд. В школах Бразилии могут начать преподавать русский язык. Минпросвещение России сообщило, что стороны договорились продвигать русский язык как иностранный и включить его в учебные планы некоторых школ Бразилии. Американские телеканалы заработали рекордные 1 миллиард 190 миллионов долларов на рекламе во время чемпионата мира 2026. Больше всего получил телеканал Fox Sports – около 300 миллионов долларов только за рекламные паузы во время матчей. Доходы платформ Telemundo и Peacock также стали частью исторического рекорда. Почувствуйте себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с Радио Рекорд. Сегодня и весь уикенд с 17.00.

0: 10:30 смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
9: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир». ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы «Хайнц» в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
16: в «Ленте».
17: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
18: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
19: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
17: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
19: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре теплый по-настоящему летний пятничный вечер. Сейчас плюс 32 градуса и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня ожидается до плюс 23, будет без осадков. Ну а завтра днем также, как и сегодня, жарко, до плюс 33 и облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Новосадовая и Демократическая тормозят от Губанова до Димитрова. На Московском 10-минутка собралась от Панова до 4-го проезда. Уральская стопорится от АЗС до Южного шоссе, Димитрова от Тополей до Демократической. И на Раките минут 10 простоишь от АЗС до Карла Маркса. Тут еще пара ДТПшек случилось. Ну а чтобы не пропустить нужные и важные информации наших клевых розыгрышей, конечно, слушай нас везде и всегда при помощи радиоплеера. Скачать его ты можешь по ссылке, которая есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. Только не забывай обязательно в настройках указывать регион Самарскую область. Ну а если ты в городе находишься, то все очень даже просто. Говори своей умной колонке. Включи Радио Рекорд Самара и вновь слушай нас. Будь в курсе всего и, конечно же, участвуй в наших розыгрышах. И все это для детей старше 12 лет. А по музыке далее слушаем с тобой клевую новинку от Divac Slowdown Record Mix.
0: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14. Рекорд.
2: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
5: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбола. Футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 103-77-59-87-72-95. Город Москва. 0+.
6: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день. Приходи, проведем его за тебя. Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
7: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
8: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
10: 25 июля в 17:15 на Солидарность Самара-Арене матч «Акрон Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3 на 3, где можно выиграть призы. Турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах, детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите «Акрон» с трибун. Билеты уже на matchdayfcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон» ОГРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: «Танец лета»
11: на рекорде.

0: Dance Radio
1: Record. Ну а пока ты добираешься до дома, вновь напомню тебе, что в преддверии Дня железнодорожника совместно с Куйбышевской железной дорогой мы дарим крутой электросамокат, и он может достаться именно тебе, между прочим. А ну а чтобы участвовать в нашей игрушке, нужно по призыву ведущего попасть в эфир. Здесь мы уже озвучим тебе станцию, ну а тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. За правильный ответ получай приз, это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения, или еще что-то. Ну а также проходишь финал. Ну а кому достанется самокат, мы определим как раз-таки на празднике в честь Дня железнодорожника среди всех финалистов 2 августа. Мероприятие пройдет у стадиона «Самара-Арена», и там будет прям вот клевый праздник с огромным количеством активностей, розыгрышей, диджей-сетом, выступлением кавер-группы, так что обязательно будем тебя там ждать. И все это для детей старше 12 лет. В грядущем часе, кстати, поиграем. Не пропускай.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Ну что, вечер наступил, а жара не спадает. И правильно, пятница ведь. Выходные явно лучше проводить только у воды. Такая ведь нас ждет жара с тобой. Кстати, чтобы было легче, рекомендуют носить светлую одежду из натуральных легких материалов. Охлаждать в первую очередь шею, запястья и виски. В еде рекомендуют отказаться от соленого. Можно добавить мяту, она очень полезна в жару. И, конечно же, рекомендуют очень много пить чистой воды. Желательно артезианской. И желательно фирменной рекордной от бренда «Кристальная». Ее можем задарить тебе, именно тебе, уже в этом часе. Еще можешь стать финалистом розыгрыша электросамоката от нас и Куйбышевской железной дороги. На нем тоже можно потом прокатиться с ветерком. Отличное транспортное средство для лета. Не пропускай подробности и слушай нас внимательно. Ну а по трекам в этом часе ожидаем с тобой Кункс «Galaxy». Уже классическая тема будет от Оффенбаха «Miles Away». Новинка этой недели будет от Карлита и Софи Такер «Манхэттен».

0: вначале же с тобой слушаем крутую тему под названием «Moving to the Sun» от Хьюгеля на первый танцевальный. Меня зовут Наташа Марко, и все это Рекорд Дэнс Лето.
1: Рекорд Дэнс Лето.

0: H2Oшники на рекорде.
1: В этот прекрасный вечер хочется делать только приятное, чтобы настроение твое было самым позитивным. И вот уже через пару минут вновь разыграем бутылочки нашей фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Ну а чтобы участвовать в этой летней игрушке, отправляй заявку на игру, пиши «Хочу петь» в личку нашего телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» и обязательно указывай свой номер телефона. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки случайным образом и звоним в прямом эфире. И если мы дозвонились именно до тебя и ты взял трубку, тогда тебе нужно решить: забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие участники. Ну а еще разочек посмотреть правила, а также информацию о накопленных литрах ты можешь в наших информканалах, в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. И слушай эфир, все тут тоже расскажем. Из музыки через пару минут новинка от Карлита и Софи Такер «Манхэттен».
0: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? В смысле конечная? Ой.
3: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Рекорд. Рекорд дэнс-лета. Лето.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» и гордое звание H2Oшника рекорда. Играем мы все лето, ну а для участия нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона, если ты этого еще не сделал. Отправить нужно в личку телеграм-канал или нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда ты написал и куда, главное, обязательно указывай свой номер телефона. Подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара» и напомню тебе немножечко правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если набрали тебя, тогда решай, забрать все накопленные бутылочки или же забрать 3, а остальным ты делишься со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры, чем поделились предыдущие участники. Сейчас у нас на кону все больше становится бутылочек, и я думаю, что расставаться с таким игровым фондом, конечно же, будет довольно сложновато. Сейчас Наталья, номер телефона ее оканчивается на 9675. Напомню, что звоним мы ей в прямом эфире. Именно за ее заявочку сейчас выбрал наш рандомайзер. Нужно, чтобы Наталья сейчас взяла трубку и сказала нам, сколько она бутылочек себе оставляет. Но 9 бутылочек — это, конечно, сильно. Особенно в такую жару. Я думаю, что Наталья с ними не расстанется. Хотя, как знать, может быть, себе 3 оставит, а остальные 6, целых 6, передаст следующему уже участнику. Алло, Наташ, привет, это Радио Рекорд Самара тебя беспокоит. Ты в прямом эфире.
2: Привет.
1: Так, Наташ, ну что, ты нам писала, что хочешь пить. Я так понимаю, что жажда тебя не покидает сегодня целый день, это точно. А впереди у нас еще такие жаркие выходные. Все это, я правильно говорю про тебя, правильно?
2: Все верно.
1: Все верно. Наташ, смотри, у нас сейчас 9 бутылок, аж 9 бутылок рекордной воды от бренда «Кристальная» на кону. Вот как ты с ними поступишь? Я, конечно, понимаю, сейчас очень хочется забрать все, но я не знаю, как ты поступишь. Все-таки 9 заберешь или 3 все-таки?
2: Я заберу, наверное, все 9. Завтра мероприятие у меня, поэтому... Извините.
1: Мы вообще ничего против не имеем. Что же извините-то? Наоборот, поздравляем тебя с таким большим кушем. 9 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» тебе достаются. Это прекрасно. Я думаю, что уйдут они все по назначению в эти жаркие выходные. Тебе желаем их отлично провести. Конечно же, отличного настроения, Наташ. Ну и когда следующий розыгрыш обязательно узнаешь из наших информационных каналов в телеге в Максе «Радио Рекорд Самара», обязательно подписывайся.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: РФС снял с профессионального футбольного клуба «Крылья Советов» запрет на регистрацию игроков. Клуб погасил существовавшую задолженность перед футбольным клубом «Зенит», из-за которой были наложены ограничения. Автоматическая коробка передач появится на самой доступной «Ладе» не раньше 2027 года. Об этом сообщает «АвтоВАЗ». Пока гранта за 850 тысяч рублей выпускается только с пятиступенчатой механикой. В Самарской области открылась фотовыставка о редкой птице. Предприятия самарской группы «Роснефти» представили жителям региона передвижную фотовыставку «Орлан-белохвост» – крылатый символ Самарской Луки. На 16 полотнах запечатлена жизнь редкого хищника, обитающего в регионе, и занесенного в красную

0: книгу России и Международную красную книгу. Эта выставка является частью проекта по сохранению популяции орланов, который компания «Роснефть» уже несколько лет ведет совместно с орнитологами Национального парка «Самарская Лука». До конца года передвижная экспозиция побывает в Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Самаре и Сызрани. Ну а больше новостей города, страны и мира читай круглосуточно в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в нашем Телеграм. И все это для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето.
1: На рекорде.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: В преддверии Дня железнодорожника участвуй в нашем розыгрыше и выигрывай крутой электросамокат от Радио Рекорд Самара и Куйбышевской железной дороги. Попадай в эфир. Здесь мы тебе озвучим какую-то станцию, но тебе нужно ответить, какой из предложенных вариантов это ближайшее место, до которого можно доехать на самокате. Подсказки мы тебе в эфире обязательно дадим. Два варианта или три варианта ответа. Ну а также еще разочек можешь посмотреть и пройти опросы в телеге и в Максе к этому розыгрышу. Но если отвечаешь правильно, то получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, может быть еще что-то, и проходишь финал. Он уже состоится на празднике в честь Дня железнодорожника. Будет он 2 августа у стадиона «Самара-Арена». И именно там мы как раз-таки определим имя счастливого обладателя новенького и крутого электросамоката. Мероприятие вообще у нас планируется очень масштабное, так что обязательно тебя там ждем. Все это для детей старше 12 лет. Ну а прямо сейчас я тебя призываю к участию. Ну а для участия отправляй слово «вокзал» в личные сообщения телеграм-канала или личные сообщения нашей группы ВКонтакте. И не забудь обязательно указать свой номер телефона. Если 40-м окажешься, тогда играем с тобой в эфире в прямом. В этот раз подарю приглашение на колесо обозрения и напомню, что именно слово «вокзал» и свой номер телефона нужно отправить в личку нашего телеграм-канала или личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: И давай пробежимся с тобой по актуальному. В Самаре сейчас плюс 29 градусов, все также облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня до плюс 23 будет, ну а завтра днем вновь жара до плюс 33 и облачно с прояснениями. На дорогах города 3 балла, местами затруднения. По данным сервиса Яндекс.Карты, одни тройки у нас с вами в прогнозе и в пробках. Димитрово тормозит от Тополей до Демократической, Нововокзальная от Московского до Новосадовой и на Полевой притормозишь еще немножечко от Ленина до Мичурина. И напомню, что жду твоей заявки на игру. Слово «вокзал» в личку телеграм-канала или группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
3: 25 июля в 17:15 на «Солидарность Самара-Арене» матч «Акрон Зенит» станет настоящим праздником для всей семьи. До стартового свистка вас ждут мощный диджей-сет, футбол 3x3, где можно выиграть призы, турнир по чеканке, аквагрим, зона кастомизации с бесплатными принтами на ваших вещах, детская зона и вкусная еда. Проведите этот день ярко, шумно и по-футбольному эмоционально. Поддержите «Акрон» с трибун. Билеты уже на matchday.fcakron.ru. Обязателен фан-айди. Оно ФК «Акрон» ОГРН 135-631-306-0628, город Тольятти. 6+.
4: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Лето!

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Итак, пришло время определить следующего финалиста крутого розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Ну а чтобы стать обладателем клевого транспортного средства, тебе нужно попасть в эфир по призыву ведущего и ответить, в какую ближайшую точку из предложенных нами можно добраться на самокате, если ехать от озвученной станции. И если ты верно отвечаешь, то забираешь какой-то приз и также становишься финалистом нашего розыгрыша. Ну, определять нового самокатчика мы будем на дне железнодорожника 2 августа на мероприятии у стадиона «Самара-Арена». Там будет очень-очень масштабное мероприятие, так что обязательно туда приходи. Ну, а в этом розыгрыше, напомню, задарю билеты на колесо обозрения и проходочку в финал розыгрыша электросамоката. Наш призыв уже прозвучал. Нужно было прислать слово «вокзал» в личку нашего телеграм-канала или же личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И 40-м у нас оказался Александр. Саш, привет, ты на связи?
2: Привет, привет, привет.
1: Привет, как отлично тебя слышно. Саш, ну вот поделись, пожалуйста, своим мнением. Как тебе в такую погоду лучше? Все-таки на комфортабельной электричке какой-то ехать с кондиционером, мягкими сиденьями? Или все-таки на электросамокате мчать? Так вот, знаешь,
2: что тебе... Я думаю, на самокате ветерок обдувает, вот. Хорошо, все стоят в пробке, ты едешь,
1: вот.
2: Вообще прекрасно.
1: Я прям солидарна с тобой. Если... Не, ну электричка тоже классно, в принципе, и то, и другое. Но самокат прям это твое... транспортное средство личное. Ну что, готов выигрывать его?
2: Да.
1: Все, отлично, погнали, слушай.
3: Уважаемые участники, поезд прибыл на станцию «Самокатную». Пересадка на средства индивидуальной мобильности до разных мест. Внимание, поезд едет в направлении финала. Будьте внимательны.
1: Итак, какое место ближе к железнодорожной станции «Маяк»? Такая существует у нас железнодорожная станция «Маяк». И три варианта ответа тебе даем мы. Новокуйбышевск, Отрадный или же Жигулевск.
2: Ну, вопрос вроде несложный. Такую проезжали. Это Новокуйбышевск.
1: Да ты что? Да ты что? Ты даже прям вот так вот, прям вот,
2: да,
1: пожалуйста,
2: бывал там,
1: тебе.
2: Там бывал.
1: Так, ну отлично, ладно, тогда давай не будем тянуть с этим. Давай послушаем.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – День железнодорожника. Не забудьте выйти, прийти и приехать. А еще свой подарок в эфире.
1: Ну вообще круто, ну ты молодец. То ли у тебя память такая клевая, то ли ты частенько там бывал. Не знаю как. Как, Саш? Скажи, пожалуйста.
2: Вот так.
1: Ну, отлично.
2: Потому что я там бываю часто.
1: А, ну все, тогда понятно с тобой. Напоминаю, что ты еще вдобавок получаешь билеты на колесо обозрения. Это тоже приятный бонус. И, конечно же, становишься финалистом розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Скажи, пожалуйста, на 2 августа у тебя планы какие-то были?
2: Теперь уже есть точно.
1: Ну вот, молодец, именно так и нужно отвечать. Все, отлично тебе провести время, больших шансов на выигрыш и, соответственно, отличного настроения. Хорошо, договорились?
2: Спасибо.
1: Все, давай, пока-пока, супер крутых тебе выходных. И когда следующий розыгрыш состоится, обязательно смотри в наших информканалах, в телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара.
4: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Драйв на скорости 70 треков в час. Это

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
5: Dance лето
0: на рекорде.

иностранных артиста Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, VK Stadium. 7 ноября Питер, Temple of Dir. Трансмиссия Портал. Внимание! Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Ну и расскажу о том, какие треки послушаем с вами в этом часе. Это будут Anotor и 54 Ultra, Talk to You, Record Mix.

Fisher, What a Life, Record Mix. Sony Fadera, D.O.D., Think About Us, Record Mix. А прямо сейчас Али Фабин и Рене Миллер, Body Talk.

0: Классика Рекорда.
1: Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов.
0: Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
3: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. В Магнитэкстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
3: Телефон рекламной службы.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном. Dance лето.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Китай впервые при Дональде Трампе проведут переговоры по безопасности искусственного интеллекта. Стороны обсудят риски, связанные с самыми мощными моделями, которые способны быстро находить уязвимости в программном обеспечении. Одновременно с этим Китай развивает собственную международную организацию по искусственному интеллекту, среди учредителей которой есть и Россия. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Госдума легализовала криптовалюту в России. Цифровые валюты официально признали имуществом, а контроль за их оборотом передали Банку России. Покупать криптовалюту россияне смогут через отечественные площадки и брокеров, но для неквалифицированных инвесторов установили лимит до 300 000 рублей в год у одного посредника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. –

0: Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Record.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха опустится до плюс 23, будет пасмурно, ну а днем до плюс 32. И расскажу тебе о том, что где бы ты ни находился, куда бы ты ни поехал на этих выходных, ты всегда можешь слушать нас онлайн. Для этого скачивай на свой гаджет радиоплеер, ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», а также ссылка есть в описании в нашей группе ВКонтакте. При скачивании обязательно указывай регион Самарскую область. Если же ты остаешься в городе и у тебя под рукой имеется умная колонка, то просто говори «Включи Радио Рекорд Самара». А оставайся всегда с нами на связи, и все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Нина Сталин уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно. Они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдина у микрофона. И мы продолжаем раздавать вам электронно-танцевальную музыку. Прямо сейчас у нас 8 вечера в Москве и в Санкт-Петербурге. Обычно в это время у нас шоу Кремова и Хрусталева, но у нас наши коллеги в отпуске, поэтому музыки у нас будет сегодня еще больше. Ну и вообще ее будет очень много в эти выходные, потому что завтра и послезавтра в Бельгии проходит фестиваль Tomorrowland, и вы сможете почувствовать себя частью этого легендарного фестиваля вместе с Радио Рекорд. Начиная с сегодняшнего дня, смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии, где в сообществе Радио Рекорд во ВКонтакте vk.com/record. Прямо сейчас заходите туда, трансляция уже идет. Ну а я вам расскажу о том, что мы с вами на основной нашей волне послушаем из самого вкусного и интересного. Алок и Португал. The Man, Dive Into The Ocean, Record Mix. Evelyn Roxton, Vertigo, Record Mix. DJ Smash, Bambi, Record Mix.

0: Afrohaus. Summer Dance. Latino Dance. Tropical. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
3: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
4: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп рассчитывал завершить конфликт с Ираном за несколько недель, но он затянулся. Как сообщают источники в СМИ, президент США недоволен развитием ситуации, а его окружение опасается, что затяжной конфликт может негативно сказаться на его президентстве и шансах республиканцев на выборах в Конгресс. Илон Маск считает, что через 5 лет искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества. По его мнению, если не произойдет глобального конфликта, мир ждет эпоха невероятного процветания. При этом Маск не исключает, что уже через 10 лет человечество может утратить контроль над развитием искусственного интеллекта. Миноборнауки предложила полностью перевести поступление в вузы в онлайн. Для этого планируют создать платформу университеты, где абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления дистанционно, а студенты получать рекомендации по стажировкам. Пилотный проект запустят с 1 сентября. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru. В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Обычный день, если ты не в «Супре».
4: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 0830.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
6: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
8: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
0: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
1: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ООО «Шоу Глобу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
5: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
6: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Микс из главных треков недели. Это
10: Мегамикс. Рекорд Мегамикс.

Please.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Всем привет, с вами MC Жан. Мы начинаем еженедельное шоу «Классика рекорда». В нем для вас звучат только самые крутые, проверенные EDM-хиты «Радио Рекорд». И прямо с порога врываемся в 2009 год, когда даже кофе по утрам варили в стиле прогрессив хаус. И у нас в эфире Тиесто и его «Escape Me». Вокал в треке от Сидни Селесте, Сиси Шеффилд, актрисы и певицы из Лос-Анджелеса. Говорят, она так круто передала эту смесь усталости и дерзости, что Тиесто сразу понял — вот оно! Попадание в десятку. Escape Me — второй сингл с альбома «Калейдоскоп». Для этого релиза Тиесто будто немного сменил оптику. Чуть меньше классического транса и чуть больше эмоций и атмосферы. Как будто вместо бесконечного вперед он сказал: «Давай сначала выдохнем, а потом снова в бой». Говорят, если включить Escape Me в пробке, то светофоры начинают гореть зеленым. Не доказано наукой, но статистика танцполов не врет. Под этот трек невозможно стоять спокойно. Проверено на себе.
0: Классика рекордов.

0: С вами Классика Рекорда. У микрофона MC Жан. Мы слушаем самые крутые EDM-хиты Радио Рекорд. И прямо сейчас у нас в эфире легенда танцполов, трек, под который в 2007-м даже бабушки на дискотеках пытались сделать лунную походку. Дэвид Гетта, Love is Gone. Этот хит Гетта записал с вокалистом Крисом Уиллисом буквально за один день. Да-да, не за год, не за месяц, а за сутки. Утром идея, вечером хит. Говорят, когда Гетта впервые сыграл этот трек на вечеринке, кто-то крикнул: «Да это же просто любовь ушла!» Вот так родилось название. Пусть любовь и ушла, а этот трек навсегда. Танцуем, друзья! Дэвид Гетта, Love is Gone.
1: Классика Рекорда.

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-99.

Классика рекорда с MC Жаном продолжается. И прямо сейчас супер танцевальный трек от Mojo. Он называется Lady. В треке звучит гитарный риф из песни «Чик» 1982 года. «Lady» — практически единственный громкий успех дуэта Mojo. После этого группа просуществовала еще немного и тихо разошлась, оставив нам этот гимн нулевых. В песне нет привычного припева, а куплеты повторяются слово в слово. И все равно трек цеплял так, что никто не замечал подвоха. Видимо, магия хаоса работает и без разнообразия текста. Трек возглавил чарты в десятках стран, включая Великобританию, Италию и Испанию, а в США стал номер один в чарте Billboard Dance Club Play. То есть, где бы ты ни был, в 2000 году в клубе точно звучало «Lady, hear me tonight». Так что включай на максимум, двигай плечами и помни, если кто-то скажет, что это просто старый трек, скажи, что это классика рекорда, проверенная временем.

0: ровно для пятничного вечера. В 22:00 ты уже такой: все, никаких отчетов, никаких «надо было еще вчера», я не оглядываюсь назад. И нажимаешь play. В 2014 году этот трек взлетел до второй строчки в UK Singles Chart. Вокал в треке от Эоланды Кворти. Но в титрах ее поначалу не указали. Представляете, каково это? Твой голос знают миллионы, а в списке авторов ты не числишься. Прямо как диджей, который сводит сет, а все кричат: «какой крутой трек», но никто не смотрит в сторону пульта. В Великобритании трек получил золотую сертификацию, а это значит, что его крутили, скачивали и стримили так много, что даже бухгалтерия у лейбла начала улыбаться. Пусть эта пятница будет такой, о которой завтра мы будем вспоминать с улыбкой. Танцуем!
1: Классика рекорда.

вами MC Жан, и в эфире радиошоу «Классика рекорда» звучит «Кашмир» и «Марник Базар». Да-да, та самая композиция, которая в 2015 году официально стала гимном фестиваля Sunburn Goa. А это, на минуточку, один из самых масштабных рейвов в Азии, где танцполы живут по принципу «Если ты не потерял сандалию в толпе, значит танцевал недостаточно страстно». Название «Базар» тут не про овощи и специи, а про атмосферу, про тот самый вихрь звуков, красок, энергии, который накрывает Гоа. Треки «Кашмир», он же Найлс Халуэлдхар, бывший участник The Cataracts, мастерски смешал индийские мотивы с мощным EDM-грувом. «Базар» — это не просто трек, а капсула времени, которая мгновенно телепортирует тебя прямиком в сердце индийского рейва.

0: выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Oшником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: У микрофона MC Жан, вы слушаете классику рекорда, еженедельное шоу, где для вас звучат самые крутые хиты Радио Рекорд. И вот еще один из них. Chocolate Puma, Listen to the Talk. Будто сама вселенная решила устроить вечеринку и пригласила только тех, кто умеет танцевать. В основе трека кусочек песни Is It True, Brandy Lee, 1964 года. Музыкальный мост из 60-х прямиком в танцполы 2016-го. Бабушка качает, внуки танцуют, гармония поколений. Год выхода 2016-й, лейбл Spinning Records. Название можно трактовать как призыв прислушаться к ритму, к басу, к тому, как трек разговаривает с танцполом. И он правда болтает, энергично, без пауз, будто не спал три ночи и теперь делится всеми новостями сразу. Трек балансирует между классическим хаосом и чуть более дерзким звучанием, как если бы строгий учитель вдруг выдал идеальный танцевальный панчлайн. Так что классика бывает не только про скрипки, но и про бас, который пробирает до мурашек.
1: В эфире «Классика рекорда».

0: Классику рекорда сегодня завершает Уилкинсон Талли Райли с композицией Dirty Love. Трек появился 12 октября 2014 года на RAM Records. Остается напомнить вам о моих ближайших выступлениях, и ближайшее состоится уже завтра на праздновании Дня города Зеленогорска, где я выступлю в качестве EDM-MC в компании легендарных российских диджеев. А в августе меня ждут большие и малые города нашей огромной страны, ровно-неровные танцполы, так что следите за афишей. Инфо и контакты на сайте mcjean.rf. А этот выпуск «Классики рекорда» и другие выпуски уже доступны в нашем телеграм-канале, плейлисты «Радио Рекорд», а также на нашем сайте www.radiorecord.ru, ну и, конечно же, в нашем мобильном приложении «Радио Рекорд». Качайте, если у вас его еще нет. Я люблю вас, ваш MC Жан. Увидимся, услышимся. Встречайте «Рекорд Пати».
1: «Классика рекорда».

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем пятничное двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати, друзья, наша радио-вечеринка в прямом эфире, где мы максимально мощно отрываемся, отрываемся под те самые треки, которые мы делимся с вами на протяжении двух часов пятничной рекорд пати. Разумеется, превращаем свою домашнюю вечеринку в рекордную. Если у вас хорошая погода за окном, еще и за город можно уехать и максимально мощно оторваться на таком вот вашем внутреннем рекордном Open Air. Все это можно сделать вместе с нашей радиотусой Рекорд Пати. А поэтому прямо сейчас я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы и максимально мощно врываться в наше двухчасовое танцевальное действие Рекорд Пати.

0: вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук для совершенно разного направления. И потанцевать, и послушать, и почилить. В общем, забегайте, зацените, добавьте в избранное понравившиеся интернет-потоки. Ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7. Она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 90 минут звучит здесь, в эфире Радио Рекорд.
1: Рекорд.

перетекающий в субботнюю, по крайней мере, по московскому времени, друзья. Ну и, конечно же, друзья, я буду не я, если не расскажу вам про главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия», который возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спит, Арен Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября в Москве в Икей Стадиум, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir – «Трансмиссия. Портал». И, кстати, друзья, успевайте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас продолжайте наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента, что самое интересное. Друзья, забегайте, слушайте, классно по-музыкальному проводите время с телеграм-каналом плейлисты Радио Рекорд. Там у нас есть шоу вейкаперов, там у нас есть Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, там у нас есть Женя Балдин с колбасным цехом «Русским часом», In Between Rust от Леди Вакс, также Рекорд Лав Шоу, Рекорд Релиз. Все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Слушайте, забегайте, подписывайтесь, если вдруг еще по какой-то неведомой для меня причине не подписаны. Что же касается меня, то меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.
2: How we feeling, Amsterdam? All right, I want to know, who's here for Tomorrowland Weekend 2? Let me see some hands up. All right, here we go. Yay! Coming up in this episode, new music from Richard Duran, David Forbes, Vinny Vici with Space 92, and finally, the world premiere of Everlasting, my new single with Sasha. Hour number two, we're joined by Doppenberg and Ahmed Helmi for their Hellberg project. But we start the show with a 2000 classic, Solid Sessions Janeiro, reworked by BLR and Ruben.
3: Yes, let's have a listen.
2: Are you ready, Amsterdam?
4: Yeah!

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.